0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

бы человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд-реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы у нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашими и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов истории. 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрела, внешний, голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
5: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
6: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи, наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
4: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно. И понятно, что ни о каком дефиците, и тем более голоде, при коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованный в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: это все нормально.
1: Что?
0: Эшка.
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

0: Давай узнаем, как встречает нас лето. Ну, тепло. Нельзя сказать, что как-то прохладно, да, какой-то такой холодный прием. Нет. По данным Яндекс.Погоды, да, сегодня возможен дождь, ну, а воздух прогреется до 18 градусов. Но все впереди, все впереди. Прям конкретно в ближайшие минуты вот что нас ожидает. The Chemical Brothers, новинка. Robin Schulz, David Guetta, On Repeat. Также Tiesto, Beautiful Places и Мега Утро. Первое летнее с 7 до 11.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
2: Пап, а самокат мой влезет?
1: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко, 46 и Демократическая, 55. tenet-vipauto.ru.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.ком.рф.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,016%.
8: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8 846 275 25 25.
9: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе ПАО «Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ССК Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
11: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начинаем новый день, начинаем мега-утро на рекорде, начинаем новую неделю, начинаем лето. Но главное, чтобы лето было в курсе, что мы его начинаем, да, и тоже началось в конце-то концов. Но я про погоду, я думаю, что все будет круто, здорово, желаю тебе крутого лета. Ну, а мы раньше, чем лето наступило, запустили нашу освежающую игру, где ты можешь выиграть эксклюзивную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Стань H2Oшником и помоги другим тоже выиграть водицу. Играем несколько раз в день, в том числе и пару раз за мега-утро. Вообще у нас игрушек всегда много. Ну и много, естественно, отличной музыки. В этом первом мега-утреннем часе ждем Шаде от By Indie и Мод. Yearbooks и Graceland.

На подходе еще одна обновочка от O'Neill. И прямо сейчас хит от Эбин. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе летнего настроя. Это Рекорд Дэнс Радио. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Что говорят астрологи? Прогноз на сегодня: Овны, ловите денежную удачу и пакуйте чемоданы. Тельцы, тушите искры в отношениях и спрячьте карточку банковскую. Близнецы, тайное станет явным, выбирайте слова аккуратно. Раки, включайте шестое чувство и берегите нервы. Львы, утром режим энергосбережения, вечером яркое шоу. Девы, наведите порядок дома и каких-то затянувшихся делах. Весы, фильтруйте сплетни и не кормите интернет-троллей. Скорпионы, время пересчитать заначки и найти новый доход. Стрельцы, вы на сцене под софитами, держите эмоции при себе. Козероги, уйдите в тень, перезагрузитесь и выспитесь, несмотря на то, что сегодня понедельник. Ну, в конце концов, уйдите пораньше с работы. Водолеи, собирайте банду единомышленников для крутых

людей. Рыбы, час икс в вашей карьере. Берите власть в руки. Переслушать гороскоп можно в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Dance, let's

0: The Mix.
1: Обязательно наступит тот момент, когда ты захочешь заказать холодный какой-то кофе, да, ну лето же, жара, все такое. Возможно, кстати, по приглашению от Рекорда, который ты сейчас получишь в кофейне Мозаик Кофе Инти, да, на улице может быть не жарень, но воспользоваться ты можешь когда угодно. Разыгрываем, да, именно сейчас. Утренняя разминка стартует, ставлю 15-секундную подборку из композиции, считая, сколько тем мы замиксовали, отправляй количество либо в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Сразу троих позову на кофе, подарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой напиток. Считаем.

0: Даю варианты 5 или 7 треков. Тут было «Отправляй» либо пятерку, либо семерку. В личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу ленты, либо в личку ВК. Совершенно не важно куда. Сообщение приходит тебе в одно окно. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Да, для холодного кофе пока что еще не пришло время. Хотя, как знать, может быть, ты зимой не прочь его отведать. Сегодня не прям жарко, но и не холодно. По данным Яндекс.Погоды, днем до 18 может прогреться воздух, но сохраняется вероятность осадков. Сохраняем отличное настроение, бодрость. Если вдруг недостаток какого-то этого добра, то давай заряжайся. Впереди у нас ОНЛ, обновка. Также Миша Миллер, Бам-Бам и Эвелин Рокстон, Свежак, Вертиго.
2: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
1: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
6: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
7: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
6: Серьезно? Так можно было?
5: В Прайде можно. Узнай подробности на Прайд Фит. fit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Дэнс лето!
1: На рекорде.
8: Лето!

0: Сейчас озвучу имена победителей нашей первой утренней игрушки. Не просто победителей, а первых летних победителей, да? Ну, потому что лето началось, первая игрушка этим летом, этим утром. Ранее ставил 15-секундную подборку из треков. Наша традиционная разминка. Надо было пересчитать композиции и отправить количество в личку телеги либо ВК. Было 7 штук, и вовремя семерку отправили у нас Аня Борисова, Светлана Пахомова и Константин Елисеев. Я вас поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаику» Финти на абсолютно любой кофе. Ну, а кто станет еще одним H2O-шником рекорда, узнаем скоро. Я напомню, мы разыгрываем брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Но не только ее. Вот, пожалуйста, кофе разыграли много. Скоро кофе плюс десерт. Будут еще билеты на ММА, на турнир для детей старше 12 лет. Много чего будет. Мегаутро только начинается. Доброе утро.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: 12 лагерей в Самаре летом примут почти 11 тысяч детей. Роспотребнадзор проверил воду, почву и обработку от клещей грызунов. В июне на школьных базах откроется 194 лагеря дневного пребывания. «Акрон» заработал больше самарских крыльев советов в 2025 году. Тольяттинский клуб показал прибыль до налогообложения 216 миллионов рублей, тогда как самарская команда убыточная на 670 миллионов. По объему доходов «Акрон» опередил соперника, более 3 миллиардов рублей против 2. Ну и различаются также расходы. Операционные затраты крылышек превысили 2,8 миллиарда, у тольяттинцев составили около 2,6. Жители Самарской области вернули в экономику около 5 миллионов рублей мелочью. Они сдали монеты в банки и магазины во время акции «Монетная неделя». Напомню, она проходит дважды в год, весной и осенью. В это время банки-партнеры, торговые сети участвующие принимают у населения монеты любого номинала. Средства можно зачислить на счет без комиссии или обменять на бумажные купюры. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных жизни города, страны и мира читай в телеге Макси, Радио Рекорд Самара. Ну и, конечно же, сообщай очевидцам, чего ты стал, контент, видео, текст, все это присылай в личку телеги, в личку ВК. Не забывай писать о засадах, где патрули ДПС и сложности на дорогах. Каждое утро публикуем специальные посты «Засада». Вот в комментариях отмечайся. Доброе утро!

0: 51 минута. Проверяем. Проснулся ли ты? Уже взбодрился. Когда ты проснулся, кстати, тоже проверяем. Очень простая игрушка. Наша мегутренняя. Понимаю, что как раз-таки то время, когда увеличивается количество слушателей, да, подключаетесь, потихонечку просыпаетесь, выходите из дома, садитесь в машину. Вот кто когда и узнаем. Я сейчас поставлю два трека рекорда, два фрагмента их. И нужно вспомнить, либо угадать, была ли эта тема в этом первом мегаутреннем часе, в этой 60-минутке. Выбираешь первый фрагмент, либо второй, отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Все сообщения приходят в одно окно. Главное указать номер телефона. Ну и 40-му верно ответившему отдаю приглашение на двоих в кофейню Мозаик, кофейн Ти, на кофе плюс десерт. Можно воспользоваться в любое время, в любой из кофеин, любой десерт, любой кофе, все это на двоих. Так, фрагменты ставлю. Внимание, первый. Фрагмент номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку в телеге, либо в личку ВК, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 16-18, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла, местами затруднения к 9 часам будет 5 баллов. В данный же момент на Ракитовском шоссе у нас есть сложности от авторынка и до проспекта Карла Маркса. Так, далее, на Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда тоже сложности, ну, плотное движение. На Москве от Советской Армии, ну, где-то до Аврора, от Аврора до Самфирова, небольшие сложности. На Новом вокзале от Карла Маркса до Фадеева, от Москвы до Новосадова, на Кирова от Старозагора до Карла Маркса. Карл Маркса из Старозагора перед Советской Армией, Советская Армия от Карла Маркса до Москвы. Карл Маркса, естественно, еще тормозит перед Ракитовским, что, конечно же, революционная от Дебенко до Москвы, от Подшипниковой тоже до Московского шоссе. Далее вместе с нами здесь Баиндия и Мод, Шаде и Кальвин Харрис.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Реклама.
6: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
7: С новым кроссовером Tenet N4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
8: Мангал и саппорт для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
9: Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
10: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
13: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
14: Я на тебе женюсь.
13: И от нее уже никуда не деться.
15: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
13: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний, главный женский.
16: 16+.
17: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
18: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.

Так, на зарядку, на то, чтобы посластить это утро. Вот кто сейчас себя поставит. Я поставлю. Ранее ставил два фрагмента двух треков. Нужно было вспомнить, либо угадать, какая тема была в этом часе. Вспомнил, либо угадал у нас Екатерина. Последняя цифра номера мобильника 3995. 3995. Я не знаю, потому что мы с ней не сможем сейчас пообщаться. Катя, привет тебе. Не смогла она выйти у нас в эфир. Но, тем не менее, получает у нас приз. Правильно, вовремя ответила на вопрос. Надо было отправить, кстати, цифру 1, выбрать первый фрагмент. Катя, тебе аплодисменты. Естественно, приглашение на их кофейню «Мозаик Кофентин». Абсолютно любой кофе. Плюс десерт. И хорошего понедельника. Но это уже пожелалка к каждому у нас относится. Легкого понедельника, легкой рабочей недели. Идем дальше. Мега утро продолжается.

0: для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Начало 9-го в Самаре. И мы уже начали вовсю, еще до начала лета, разыгрывать брендированную артезианскую воду рекорда от производителя «Кристальная». Мы начали нашу освежающую летнюю тему H2O-шники. Стань одним из H2O-шников. Но подробности в соцсетях, в принципе, уже все знаешь, слышал. Через несколько минут мы поговорим об этом и поиграем, да? Розыгрыш ближайший совсем скоро, но я хочу сказать, что скоро начнется дополнительные розыгрыши. H2O-шнику можно стать не только здесь в эфире, но и, к примеру, в телеге, к примеру, в Максе, в наших каналах «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. А еще, на улицах города, да, будет и такое, но об этом чуть-чуть попозже. А пока об этом часе, как я уже сказал, H2O-шники скоро розыгрыш, также засада, выясняем, где патрули ДПС, какие сложности на дорогах, также рубрика «Трэш-пати», 8.40, 8.45, ну и треки-побудки от Алё Фарбен.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Что говорят астрологи? Прогноз на сегодня: Овны, ловите денежную удачу и пакуйте чемоданы. Тельцы, тушите искры в отношениях и спрячьте карточку банковскую. Близнецы, тайное станет явным, выбирайте слова аккуратно. Раки, включайте шестое чувство и берегите нервы. Львы, утром режим энергосбережения, вечером яркое шоу. Девы, наведите порядок дома и каких-то затянувшихся делах. Весы, фильтруйте сплетни и не кормите интернет-троллей. Скорпионы, время пересчитать заначки и найти новый доход. Стрельцы, вы на сцене под софитами, держите эмоции при себе. Козероги, уйдите в тень, перезагрузитесь и выспитесь, несмотря на то, что сегодня понедельник. Ну, в конце концов, уйдите пораньше с работы. Водолеи, собирайте банду единомышленников для крутых идей. Рыбы, час икс в вашей карьере, берите власть в руки. Переслушать гороскоп можно в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». We'll be right back.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.17, Самаре, освежимся, взбодримся. Ну, сама игра, да, как и другие розыгрыши на рекорде, да, бодрят. Да, взбодрит тебя по-любому игрушка. Ну, и освежит, если ты выиграешь. А ты выиграешь, если ты меня сейчас слышишь, и мы собираемся тут тебе позвонить. Потому что по правилам нужно только ответить на звонок. И забирай артезианскую фирменную воду рекорда от бренда Кристалли. А вот в каком объеме, твоя задача и определить. У нас каждый раз на кону энное количество бутылочек. Ну и ты решаешь, забрать все или часть себе, а часть следующему участнику. Мы приплюсуем. Тут уже как вот сердце велит, сделать приятное другому, либо, может быть, ты захочешь просто посмотреть, как с большим количеством воды поступит у нас слушатель, да, в следующем розыгрыше. Либо просто вот хочу все и все. Отправляй заявку, если ты еще ранее не писал фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Номер телефона не забудь указать. Несколько раз в день выбираем случайным образом. Неважно, куда ты написал, неважно, когда ты написал. Дозваниваемся, если ты отвечаешь на звонок, все, вода твоя, дальше решай просто сколько. Хочу пить, в личку телеги, в личку ВК, играем уже через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 14 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 16-18, переменная облачность, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно. В то время понедельник к 9 часам прогнозируют нам 5 баллов. В данный момент на Московском шоссе 22-го парсъезда до 4-го проезда, вот тебе и 4 балла. 40 минут едем от 22-го парсъезда до 4-го проезда. Там ДТПшка, прямо там вообще от ЦСКА все бордового цвета. Но Садовая относительно свободно, выбирай ее, если что, в центр. На Заводском от Кабельной до 22-го, ну тут уже такие 10-минутки. Сложности также на Старозагорье и на Карл Марса. Перед Советской Армией на Нововокзальной от Фадеева до Старозагорья, от Карл Марса до Фадеева и от Московского шоссе до Новосадовой. Карл Марса перед Ракитой, Ракита от Москвы до проспекта Карла Маркса. Далее ПНАУ новинка Тукарасон, послушаем, и классика Watch Out.
0: Рекорд. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: 6 июня. После большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
4: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,016%.
5: Семейная ипотека. 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8 846

0: ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банка в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЦЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
2: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
3: Рекорд в Самаре – больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212 90

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов и 26 минут. О, странная игра у нас, да, конечно, одна из самых странных на рекорде. Но потому что, во-первых, ничего делать особо не надо. Отправил заявку, слушаешь рекорд, мы тебе позвонили, и все, ты выиграл. А сказал алло, просто да, привет. Никакие пароли не надо называть, ни на какие вопросы отвечать. Но надо решить, сколько ты возьмешь с собой воды. Мы разыгрываем фирменную артезианскую крутую воду рекорда от бренда Кристальная. Ну и тебе нужно решить. Все забрать, что у нас на кону, либо часть себе забрать, а часть оставить на следующий розыгрыш следующему участнику. Да, можно оставить, но зачем, ты спросишь. Но есть какое-то такое вот, я не знаю, необъяснимое ощущение. Ну, во-первых, решишь ли ты поделиться, проявить щедрость? Первое. Да, во-вторых, ты можешь поделиться, чтобы узнать, а как с большим количеством воды поступит следующий игрок. Может быть, тебе лень тащить. Все, ну мало ли. А может быть, ты ничего вообще, вот это вот все не актуально для тебя, ты просто хочешь забрать все. Ну и у нас, конечно же, тут уже статистика такая есть, кто делится, кто не делится. Ну, а мы ее озвучим попозже. Напомню правила. Мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить», случайным образом выбираем, неважно, когда ты писал, давным-давно, несколько минут назад, и неважно, куда. Можно писать в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Сообщения все приходят в одно окно. Главное, укажи обязательно номер телефона, что в телеге, что в ВК. Если игрок отвечает на звонок, все, вода его, ну, нужно решить, сколько. Всегда у нас как минимум 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущей игры. Ну, вот на данный момент ничего от предыдущей игры не осталось. Перед выходными все обнулила у нас слушательница Елена, да, 10 бутылочек забрала, 10 бутылочек, между прочим. Но, сейчас мы будем звонить другой Елене, кстати. Другой Елене, для нее 4 бутылки, и выясним сейчас, что она сделает с ними. Дозваниваемся. Лена, последние цифры номера мобильника 1409. Дозваниваемся. И ждем. Ждем Елену. Ведь по правилам просто нужно ответить на звонок. Ничего не слышу, никаких звонков, гудков. Но подождем Елену, 1409, последние цифры номера мобильника. Все, дозвонились, отлично. Ждем Лену, так порадуем. Просто ответить надо на звонок. Не всегда, кстати, вы отвечаете, поэтому, да, есть такой вот момент. Ну, Лена... Что, с утра пораньше надо воду пить. Дальчак, вот мы и звоним так рано. Ну, такое себе оправдание, если мы вдруг Елену сейчас пытаемся разбудить. Елена 1409, к сожалению. Я так полагаю, давайте еще гудок и все. Все, к сожалению, нет. Елена не ответила. Как бы, какая разная судьба в нашем розыгрыше? У Елен одна 10 бутылок забрала, другая пока что ничего. Ну ладно, следующая игра скоро. Мы заранее, кстати, предупреждаем телеги в Максе, пишем, во сколько розыгрыш, и он будет этим мигу утром еще. Ну а через несколько минут у нас засада, выясняем, где патрули ДПС и сложности на дорогах.
0: Дэнс лето. На рекорде.

0: Засада на рекорде.
1: 8.33 в Самаре. Твои сообщения сейчас почитаю. Засада, которая поступает в телеге Макси в ВК. Напомню, под постами засада можно писать в телеграм-канале Макс в канале. В комментариях можно писать в личку телеги, в личку ВК. Все дублируем оттуда туда, отсюда сюда и так далее. Ну и в эфире тоже озвучим. Ты, конечно, сам можешь прочитать, но мало ли. И плюс в режиме реального времени читаю твои послания. Что-то сейчас, может быть, прилетит. Все это озвучу здесь. Так, какие у нас имеются сообщения? Партизанская, Мария Старезова, да. Солнечный рынок в город Орбита с двух сторон. Димитрова. Солнечный рынок, так, было. Ну, здесь уточнение... никаких уточнений, то же самое, если написано. Но в город Южное шоссе, да. Пост Моя. Южный пост в обе стороны. Так, далее. Утёвская, выезд с Юшки. Стояли, где русская охота на Гагарина. Солнечная, 9-й просека в сторону центра. Новосадовая, после Кирова в город. От Дениса сообщение. Кошелев, мир напротив Лады, где мегафон. Здесь, вот, другими словами написано. Не знаю, уже актуально или нет. Ты пиши, кстати, актуализируй информацию в телеге Макси. Под Южным мостом. У правого Лазовых, где стадион. У Аэрокосов встал трамвай. Перекрыли две полосы в город. От Дамира спасибо большое за информацию. Так, Аэрокос, или как он сейчас называется, Московское шоссе, перекрыты две полосы в город, трамвай встал. Будь внимателен, аккуратен. Спасибо за такую информацию. Так, что еще есть? Ленинская, Чкалова, вот тоже прилетело сообщение. Так, пост Зубчага в город. Тоже есть такое сообщение. Спасибо за информацию. Если будут новые данные какие-то, то пиши в телеге в Максе под постом засада, чтобы все могли сразу все оперативно прочитать и узнать. Будь аккуратен на дорогах, соблюдай правила дорожного движения, оставайся в компании рекорды. Трэп Мафия Хаус дальше с нами и рубрика Трэш-пати. Дождемся.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: В прошлых выпусках Трэш-пати. Yeah.

0: это что-то.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Да все бесплатно.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Компликация Prime 2025 года выпуска.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
9: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: Мега-утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.46, Тамаре, я знаю, что ты захочешь во время прослушки этого трека в рубрике «Трэш-пати». Две вещи. Первая вещь – поесть. Вторая вещь – чтобы этот трек попал к диджею Филу в Рекорд Суперчарт. Ну, как следствие, да, изначально, точнее, в эфир, а потом уже в Рекорд Суперчарт. Не, ну, возможно, я ошибаюсь, потому что твою реакцию на треки предугадать очень сложную. Как, собственно, и то, что мы включим, тоже сложно предугадать. У нас здесь разные композиции, они неформатные. Иногда даже околоформатные. Ну, короче, с какими-то особенностями, приколами. Слушаем, комментируем. Тема сегодня будет короткая. Но тот случай, да, мы иногда говорим, что плюс в композиции то, что она, например, короткая, да. Ну, что трэш-пати долго, не хочется там послушать, мучиться. Может быть, сегодня ты захочешь, чтобы она была подлиннее. Определяйся своими эмоциями и делись ими в личку телеги. Пиши в личку ВК, неважно куда. Пиши, я это все читаю в конце трека. И еще вопрос по тексту задаю, запрос. Правильный ответ. Вкуснейшую ароматную пиццу задарю тебе, да? Хотя, возможно, после этого трека надо что-то другое подарить. Итак, слушаем, комментируем в личку телеги, в личку ВК пиши. Трэш-пати начинается. Поехали!

0: Если бы не текст, эта песня бы не прозвучала бы в рубрике «Трэш-пати». Кто знает, может быть, вообще бы не прозвучала. Так, супер трек. Давайте быстрее выкладывайте. Так, огонечки в большом количестве здесь. Вот до сих пор я смотрю, он сыпется, прилетает. Это круто, здорово. Так, взбодрили однозначно. Тоже вот огонь, Серега написал. Захотелось. Да, давайте в эфир. Здесь вот от Дмитрия сообщение. Так, и рассмешили, и заставили потанцевать, хотя половину слов я не разобрал. Надо вслушиваться. Опубликуйте, я скачаю. Да, обязательно опубликуем, добавляйте все там в аудиозаписи, куда угодно, в плейлисты. Теперь, так, здесь вот пишет обычный трек, пишет Александр нам. Ну, вот на Александра мы не угодили, и это нормально, это рубрика «Трэш-пати», здесь у всех разные мнения, разные реакции на те темы, которые мы ставим. Так, смешно и вкусно. Вот такой комментарий от Иришки, кстати, прилетел. Так, ну и теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, какое количество пельменей упоминалось в данной композиции? 20 либо 30 штук. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. Сообщения все приходят в одно окно. Итак, сколько пельменей упоминалось в данном треке? 20 либо 30 штук. Жду 40-го, верно? Ответишь, его задарю вкуснейшую пиццу. Надо было, конечно, килограмм пельменей, я не знаю сколько. Но нет, у нас пицца.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 16 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем примерно так и будет. Небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Между прочим, на 2 балла больше, чем полчаса назад, и на 1 балл больше, чем обычно в это время. В ближайший час на том же уровне. Вообще прогнозировали пик в 5 баллов, где 10 часов, но случилось 6. Не без помощи, конечно, Московского шоссе. Там у нас сложности есть. От Воронежской до 4 проезда едем почти полчаса. Но до этого даже, кстати, проезд занимал большее количество времени. Тут еще и Новосадовая тоже загрузилась. Видимо, многие Москву пытались объехать, поэтому Москва чуть разгрузилась, Новосадовая загрузилась. 15 минут от Советской армии до Глазной больницы. Но и Юшка тоже свой вклад вносит от поста ГИБДД до Заводского шоссе 15-20 минут. Так, проблемы еще на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой. 10-15 минут небольшой этот участок. Также сложности у нас сейчас от Новосадовой до Московского шоссе. На Старозагорье и на Карла Маркса перед Советской армией 22-го, на Советской армии от Тихвинска до Москвы, перед Новосадовой, также от Карла Маркса до Московского шоссе. На Революционной от Дыбенко до Москвы, от Подшипниковой до Гаражной, на Заводском от Профильной до 22-го партъезда. Сложности тоже есть на Кирова от Старозагоры до Карла Маркса, на Раките и на магистрали Центральной перед... Точнее, на Карла Маркса и на магистрали Центральной перед Ракитой. Ракиты страны, ставки грузовых машин от авторынка страны до Карла Маркса, Зубчага от магистральной до Воеводина. Алла Фарбен дальше с нами. Ждем и послушаем «Медузу», «Green Velvet», обновочку.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории. Уникальное предложение от «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Соберите новую коллекцию.

0: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
1: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт Эйч энд Эйч». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Судя по твоим отзывам, да, и многим понравилось, уже опубликовали в телеге Макси, ВК. Про пельмени была композиция, и сколько там упоминалось пельмешек, мы узнавали. Тебя узнавали, вопрос был по тексту, 20 либо 30, 20 штук, почти все верно ответили. Вовремя это сделала у нас Дарья, последняя цифра, номер мобильника 0094, 0094. Даша, поздравляю тебя, и вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Напомню, по хэштегу трэшпати ты всегда можешь найти в предыдущие выпуски. Ну и, кстати, предлагать варианты треков для трэшпати тоже можешь, даже нужно это делать. В личку телеги пиши, в личку ВК, присылай треки, клипы, названия, композиции, что угодно. И, может быть, потом все вместе и послушаем.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начало 10-го в Самаре. Тут такую новость опубликовали телеги Макси. Даже опросы строили. Жители Самарской области скучают по Wagon Wheels. Между прочим, по этой шоколадке это лидер. Согласно опросу, вот жители Татарстана по напитку Зука. Ну, а в целом по России многие скучают по жевательной резинке Лавыз. Так, ну, среди вот этих вот сладостей мы тоже опросы строили, голосовалку. Но я предлагаю тебе вспомнить свою какую-то сладость. Может быть, у тебя свой вариант есть. Какую сладость из детства ты бы съел сейчас? В телеге в Максе опубликовали отдельный опрос. Пиши в комментариях. Ну и, соответственно, я все это буду читать в эфире. Да, поностальгируем немножечко. Итак, какую бы сладость из детства ты бы сейчас заточил, съел бы, рассказывай в телеге и в Максе под опросами. Либо в личку телеги, в личку ВК пиши. С удовольствием почитаем. Может быть, не съедим, но почитаем с удовольствием твои послания. Ну и, естественно, удовольствие доставят розыгрыши. Впереди их много. И, естественно, музыка, новинка от Хюгель, например.

Billie Jean. Прямо сейчас Bebop Rexha Faithless, хит New Religion. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Легкого

0: Гороскоп на сегодня.
1: Что говорят астрологи? Прогноз на сегодня: Овны, ловите денежную удачу и пакуйте чемоданы. Тельцы, тушите искры в отношениях и спрячьте карточку банковскую. Близнецы, тайное станет явным, выбирайте слова аккуратно. Раки, включайте шестое чувство и берегите нервы. Львы, утром режим энергосбережения, вечером яркое шоу. Девы, наведите порядок дома и каких-то затянувшихся делах. Весы, фильтруйте сплетни и не кормите интернет-троллей. Скорпионы, время пересчитать заначки и найти новый доход. Стрельцы, вы на сцене под софитами, держите эмоции при себе. Козероги, уйдите в тень, перезагрузитесь и выспитесь. Несмотря на то, что сегодня понедельник, в конце концов,

Идите пораньше с работы. Водолеи, собирайте банду единомышленников для крутых идей. Рыбы, час икс в вашей карьере. Берите власть в руки. Переслушать гороскоп можно в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Дэнс лето.

0: вопросами пиши. Гематогенность с детства. Вот Илья бы сейчас ответил. Бабушка делала сама яблочную пастилу, раскладывала ее сушить на подоконнике, а мы, естественно, ее потихоньку таскали. Самый вкусный такой больше нет, пишет Ольга. Весовое мороженое, советское пломбир с орехом, его накладывали в хрустящий вафельный стаканчик, пишет Надежда. Батон с шоколадным маслом, конфеты, помадка. От Екатерины пирожное школьное. Вот без подписи настоящий шоколад самарской шоколадной фабрики. А Дмитрий, сообщение в Африку Куруку. Вот от Ольги вариант. Доброе утро. Мороженку за 48 копеек. Петушка на палочке, птичье молоко, пирожное. Лена пишет. Жвачку Турбо с удовольствием бы сейчас пожевал. Владимир, корзиночки с кремом, а наверху грибочки. Вот Лена пишет. В моем детстве были вкуснейшие конфеты «Соломка». Вот бы их сейчас, пишет Юля. Пиши тоже свой вариант в телеге Макси под опросами, либо в личку телеги в личку ВК. Почитаю еще скоро.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент температура в Самаре плюс 18, по данным Яндекс.Погоды. Днем похолодает до 16 градусов. Небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 5 баллов. Движение плотное. К 10 часам уменьшится загрузка до 4. Сейчас на Новосадовой от Солнечной до Потапова 15 минут занимает проезд. Сложности также на Старозагорье от 22-го партсъезда до Советской Армии. На Карла Маркса также. В принципе, стоим на Новом вокзале перед Старозагорьем. От Фадеева и от Карла Маркса, от Москвы до Новосадовой. На Московском от Гастелло до Авроры, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной. Сложности сейчас на улице Победы перед Кирова в центр, если ехать. Ну и немножечко Ракита тормозит перед Карла Маркса со стороны Московского шоссе. Далее с нами Оффенбах, Miles Away, DJ Smash, Бэмби, дождемся.
1: Рекорд реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
2: Пап, а самокат мой влезет?
1: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
8: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
7: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
8: Серьезно? Так можно было?
7: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
10: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Турецкие выходные возвращаются.
12: Я вижу тебя наяву или сплю.
13: Стой, иначе выстрелю.
11: Все совпадения не случайны.
14: Кольцо найдет твоего суженого.
15: Вы не это ищете?
13: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
11: Все жизни связаны.
15: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
11: Ночная сказка. С 12 июня в 12.00. Домашний. Главный женский. 16+.
16: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
17: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
18: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщикам при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО Сбербанк. Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Реклама в Самаре 212-99-90.
20: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:31 на часах на стрелке рек Волги. Самара появится ландшафтный парк. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорович сообщил о масштабах преображения. Сейчас находится речной порт, но скоро он переедет. Территория площадью более 18 гектаров станет точкой притяжения жителей и гостей. На озерах и скверах начали чистить водоемы. Солнечные поляны, к примеру, здесь уже работы проведены. Родничок Надежды, также озеро Леснуха на Пятой Просеге. Ну а до конца лета очистят водоемы в парке Воронежские озера, озеро Шишига, озеро на Солнечном парке Дубки. Дополнительно будет проведена очистка береговых полос рек Волги, Самары и Татьянки. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Сегодня днем, 1 июня, местами в Самарской области ожидается гроза. Возможен град и усиление ветра. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Еще больше новостей в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
3: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум техно плюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо». Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Сотка на рекорде.
1: 9.47 в Самаре, и сейчас у нас спецвыпуск новостей будет прям буквально через несколько минут. Ну, такие новости интересные, занимательные, прикольные и не всегда правдивые. Три новостных заголовка для тебя. Нужно сказать, где правда, где ложь. Два раза, если верно ответишь, два раза определишь из трех хотя бы, то получишь два билета на турнир OpenFC, турнир по ММА 12 июня во Дворце спорта Высоцкого. Вечер титульных боев для детей старше 12 лет. Главное событие трилогии за титул чемпиона готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Сейчас отборочную новость озвучу. А ты напиши в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда сообщения все приходят в одно место. Нам в одно окно, в один монитор. Главное, укажи номер телефона. Просто напиши, да или нет. Правда это или ложь. Но новость такая. Ничего такого прикольного нет, но занимательная такая. Россияне теперь смогут жаловаться на маркетплейсы через госуслуги. Да или нет. Правда это или ложь. Просто напиши, да или нет. В личку телеги, либо в личку ВК. Номер телефона не забудь указать. Будешь 40-м, мы с тобой уже встретимся в эфире. Прям буквально вот-вот. Итак, еще раз новость. Россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через госуслуги. Да или нет? Пиши в личку ВК, либо в личку телеграм-канала. Жду 40-го.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре около 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, все-таки днем прохладнее будет, около 16, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднение. Загруженность должна в ближайшие часы оставаться на этом же уровне. В данный момент крупных каких-то пробок нет, но заторы, конечно, имеются на Московском штат Гастелло до Авроры, на революционной от Подшипниковой до Москвы. Южный мост немножечко в город тоже тормозит. На Нововокзальной перед Старозагорой тоже есть небольшое такое скопление транспорта. Ждем Арджимедузу, мелодия, совсем скоро новинку от Джона Саммита.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу #трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
2: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
3: Рекорд в Самаре – больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: только на рекорде.
1: 9.55, Самария, с некоторыми новостями сейчас познакомимся, но с такими, интересными, необычными, не совсем серьезными, ну а местами вообще выдуманными мною. Вот где правда, где ложь, нужно как раз-таки и распознать. Сейчас Виталий будет проверять либо свою осведомленность, либо интуицию. Посмотрим. Виталий, здравствуй еще раз. Доброе утро. Виталя, ку-ку.
2: Да,
1: Это тебя плохо слышно, у тебя там шум, как будто ты на площади где-то находишься. Виталий, объясняю тебе правила. Три новостных заголовка. Ну, с четвертым ты вот справился, с отборочным, да? Я на всякий случай напомню, кто там неправильно ответил. Чтобы знали, спрашивал, правда ты или ложь, россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через госуслуги. Да, да, такая новость есть. Вот еще три новостных заголовка. И нужно каждый раз говорить, когда я его озвучиваю, да или нет, правда это или ложь. Есть такой заголовок где-то на просторах информационных. Либо его нет, я его выдумал. Два раза, если ты точно определишь, правда это или ложь, все, приз твой. Готов?
2: Давай, да, ну готов, давай, а я
1: Я надеюсь, что все хорошо, ты расслышишь. Итак, внимание, нет, новость...
2: Плохо слышу вас.
1: Мы тебя хорошо слышим, но, Виталий, значит, ничего не получится, если ты нас плохо слышишь. Я постараюсь погромче тебе говорить. Смотри, новость такая, первая. В Южной Корее появились раздельные полосы для быстрых и медленных пешеходов. Как ты считаешь, это правда или ложь?
2: Думаю, это ложь.
1: Ложь. Такого быть не может. Какой-то бред, да? Или все-таки да. Там такое возможно, нет?
2: Нет.
1: Невозможно. А это возможно. И не то, что возможно, а это есть, да. Синяя полоса для спешащих, зеленая для спокойных. У нас в телеге, максимум в наших каналах есть эта новость и даже фоточка. Так, пока что 1-0 не в твою пользу, но я надеюсь, что сейчас все будет нормально. Следующая новость такая. Сон. Менее 7 часов или более 9 часов старит мозг на 3 года. Как ты считаешь, это правда или ложь?
2: Да я думаю, ложь.
1: Тоже ложь. Так, Виталь, ну, шутка с тобой сыграла, видимо, то, что ты нас слушаешь где-то, видимо, через интернет, чуть-чуть опаздывает. Это все-таки правда, это тоже правда. Доверять надо. Ну, я, конечно, понимаю, что некоторые новости мы выдумываем, но тем не менее. Виталь, ничего страшного, 2-0 в мою пользу, но в твою пользу, можно сказать, то, что ты как бы с пустыми руками от нас не уходишь. Мы в любом случае сейчас подободрим, чтобы ты не расстраивался, поднимем тебе настрой, да, ну и приглашение на кофе на двоих тоже задарим. Я тебе желаю легкого понедельника, хорошего дня. Ну а следующая игрушка уже совсем скоро здесь в эфире. Не пропускай, Мегутро продолжается.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Однажды мальчик спросил у горной реки, а можно ли успеть все за выходные и выспаться, и закончить домашние дела, и встретиться с друзьями? Да, ответила речка. Это была ложь чистой воды. Да, выходные и все, пришло время новой недели, пришло время баянчиков, мемасиков на рекорде. Скоро придет время игры H2Oшники. Я напомню, мы разыгрываем, кстати, артезианскую эксклюзивную воду рекорда от бренда «Кристальная». Также мы с тобой на связи, общаемся, поддерживаем друг дружку. Я почитаю твои сообщения очень скоро. Сегодня ты рассказываешь, какую сладость из детства ты бы сейчас взял и съел бы. Пиши в телеге Макси под опросами в комментариях. Ну, а музыка крутая, аниме Джоджи, Beautiful.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Что говорят астрологи? Прогноз на сегодня: Овны, ловите денежную удачу и пакуйте чемоданы. Тельцы, тушите искры в отношениях и спрячьте карточку банковскую. Близнецы, тайное станет явным, выбирайте слова аккуратно. Раки, включайте шестое чувство и берегите нервы. Львы, утром режим энергосбережения, вечером яркое шоу. Девы, наведите порядок дома и каких-то затянувшихся делах. Весы, фильтруйте сплетни и не кормите интернет-троллей. Скорпионы,

Время пересчитать заначки и найти новый доход. Стрельцы, вы на сцене под софитами. Держите эмоции при себе. Козероги, уйдите в тень. Перезагрузитесь и выспитесь. Несмотря на то, что сегодня понедельник. Ну, в конце концов, уйдите пораньше с работы. Водолеи, собирайте банду единомышленников для крутых идей. Рыбы, час икс в вашей карьере. Берите власть в руки. Переслушать гороскоп можно в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.17, Самаре, освежаем и дарим эксклюзивчик. Фирменную, артезианскую, крутую, вкусную воду рекорда от бренда «Кристальная». Все лето, несколько раз в день, огромное количество бутылочек. Ну вот сколько тебе достанется конкретно, тут уже все зависит, ну, от того, сколько на кону, и зависит от тебя, от твоих каких-то пожеланий, хотелок, от твоего настроения, в конце концов. Да, игра настроения, ну серьезно. Твоя задача просто ответить на звонок, когда мы тебе позвонили, а дальше уже все зависит от твоего настроения. Забирать все, либо поделиться со следующим участником. Итак, по правилам, тебе нужно отправить фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, неважно, когда ты написал давным-давно, либо недавно, шанс равный у всех. Главное, укажи номер телефона, когда ты пишешь, либо в телегу, либо в ВК. Мы убираем случайным образом заявочки, дозваниваемся, если ты ответил на звонок, все, вода твоя, вот сколько бутылочек, как минимум 4 штучки у нас на кону, а вот забирай все 4, либо 3 себе и одну на следующую игру мы перенесем, но иногда бывает у нас и больше в розыгрыше, бутылочек тоже делим как-то по-братски. Все зависит от тебя, вот от тебя. Через несколько минут играем, если ты еще не в игре, пиши, отправляй заявку.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас температура в Самаре плюс 19, как-то стол будет термометр, все поднимается, а еще как-то должен опускаться и опускаться. Плюс 16, по данным Яндекс Погоды днем, небольшой дождь. Ну, видимо, тучки набегут, солнышко пропадет и остынет немножечко. Самара у нас. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения. Проблемы на Южном мосту по направлению к улице Промышленности, но небольшие, не больше 15 минут, 10-15, я бы так сказал. На Революционной от Подшипниковой до Москвы, на Новой вокзальной от Москвы до Новосадовой. Ну, чуть-чуть ракиты перед Карла Маркса, да, можно даже не озвучить было эту пробку, но как-то больше и нечего озвучивать, это круто, здорово. Так, заторы не больше 5 минут занимают по городу. Впереди у нас Нари, Move Your Body, недавняя обновочка, и Дон Диабло, Виз Халифа.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали. За пояс в пол среднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память «Обелиск» — это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10 часов 23 минуты в игру и фирме артезианского воду рекорда от бренда «Кристальная». Станешь двоошником, первый танцевальный. Напомню правила, побудем несколько раз в день, выбираем заявки, звоним в прямом эфире, набрали тебя, решая забрать всю воду, все бутылочки, которые у нас имеются в конкретной игре, или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все, ну или три себе, остальное мы приплюсуем к призу на следующую игру, и там уже будем наблюдать, как поведет себя участник. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, ну и плюс то, что осталось от предыдущего раза, если что-то осталось. Вот сейчас ничего не осталось. Мы 4 бутылки сейчас разыграем. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты пишешь. Главное, ставь номер телефона. Заявка действительно все время игры. Так, дозваниваем сейчас мы до участника Вячеслава. 7-0-7-0-8-6. Последняя цифра, номер мобильника. Слав, мы звоним тебе, если ты меня сейчас слышишь. Ну, если не слышит он нас, то главное, чтобы ответил на звонок. Потому что если не отвечает, то как бы увы. Тут главное ответить, и все, тогда уже выигрыш твой. Что-то случилось. Давайте еще раз я перезвоню. Еще раз перезвоним мы Вячеславу. 7-0-86. Последние цифры, номер мобильника. Дозваниваемся до него. Пытаемся набрать. И я надеюсь, все получится. Вообще прекрасная игра, да? Беспроигрышная. Проиграть можно только, если не ответить на звонок. Ну, Слава же ответит, я думаю. Вячеслав, давай, не подведи. Будем сейчас делить выигрыш. Или не будем делить, все себе Слава заберет. Ну, либо заберет ничего. Не заберет, походу. Слав, ну ты чего? Как так? Ребята, отвечайте на звонки, пожалуйста. Ну как, ну написали же, ну что ж, ну минута занимает розыгрыш. Не, конечно, уважительные причины у всех бывают. Мы все понимаем, не осуждаем, но сожалеем. К сожалению, Слава ничего не выигрывает. А по-прежнему у нас на кону 4 бутылочки артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Разыграем чуть позже. Попытаемся, по крайней мере, судя по вашей активности утром, по вашим ответам утром, да, уже второй розыгрыш и второй игнор. Попытаемся разыграть совсем скоро, когда именно, предупреждаем заранее в телеге Макси, Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина 11 на часах, 1 июня в Самарской области. По всему региону действует полный запрет на продажу алкоголя с 8 утра до 11 вечера. Напомним, сегодня день защиты детей. Ограничения не касаются продажи в кафе и ресторанах. В Самаре 111 единиц общественного транспорта оснащены климат-контролем. К лету усилен мониторинг кондиционеров и санитарии. Мэр Иван Носков распорядился обеспечить комфорт пассажиров в жару. В июне 26 года в Самарской области средняя температура воздуха будет чуть ниже, чем обычно. Количество осадков уже предполагается около нормы. По прогнозам синоптиков, первой рабочей неделе месяца будет дождливая, относительная прохлада первых дней сменится к пятнице потеплением до 26. Еще больше важных, срочных, актуальных и интересных новостей города, страны и мира 24/7 для тебя в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
8: Да все бесплатно.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте havail.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:48 в Самаре. Ты сегодня рассказываешь, какую сладость из детства съел бы сейчас. Ну, по опросам жители Самарской области скучают по Wagon Wheels. Мы, кстати, устроили свой опрос. Ну, из предложенных вариантов. Там по России вообще лидирует Лавыз, Зука Юпи в Татарстане. Вот, да, у нас тоже Wagon Wheels из имеющихся вариантов лидирует. Но я предложил тебе свой вариант. Написать, уже почитал некоторые, можешь тоже почитать телеги Макс под опросами. Сейчас тоже поозвучу, некоторые в личку пишут. Так, какие у нас тут ответы имеются? Да разные ответы. Вот прям некоторые озвучу. Так, пончики мама перестала делать, потому что стали сами пончиками от Дамира. Сообщение. Торт «Спартак», который пекла мама. Вот тоже от Сергея сообщение. Шоколадка «Виспа». О, Олег вспомнил. Печенье «Топленое молоко» со сливочным маслом. От Ольги сообщение. Так, любимую бабушкину молочную рисовую кашу с маслицем и сахаром. Еще тортик тоже приготовлен бабушкой. «Наполеон». Но больше крема от торта. От Дениса сообщение. «Кукуруко». Есть, кстати, в магазинах. Тут Виталий пишет. «Хлебушек с маслицем и сверху сахарок. Бегом на улицу, а не эти ваши работы». Лена. И риски. Вот Марина писала. Александр тоже. «Орешки со сгущенкой». Екатерина. Так, что еще? «Трубочки со сгущенкой». Вот здесь вот сообщение. Тоже поступило. Или вот такой вот тоже вариант подоспел. «Я бы съел ту самую конфетку «Коровка». Да-да, которую приходилось есть с бумажкой, потому что она никак не отрывалась». От Ивана сообщение. Как прям атмосферно написал прям, да, Ваня? Пишу тоже. Мы продолжаем общаться в телеге Макси.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сегодня, кстати, День защиты детей. Мы сейчас еще один опрос строили. Напомню, наш канал телега Макс не просто информационный, еще интерактивный. Мы сейчас выясняем, вот как вы считаете, детство современных детей счастливее, чем вот наше детство, или наоборот, да? Заходи, голосуй. Я расскажу о погоде. В данный момент температура в Самаре составляет плюс 18, по данным Яндекс.Погоды, днем 16, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Соколова от Лесной до Новосадовой на 10 минут тебя задержит. Южный мост настолько же в сторону промышленности. На Заводском от Кабельной до 22-го тоже затор. На Кирова от Ставропольской до Вольской небольшие проблемы из-за ДТПшки. Ну и можно отметить еще Революционную улицу, Страны Гагарина до Аэродромной. Такое тоже плотное движение. Идем дальше. Аниме Джоджи, Beautiful. Очень скоро здесь. Классика Айда Кор. Let me think about it.
2: Что выберете? Три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
0: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Соберите коллекцию.

0: октября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем привет и доброго утра. У нас 10.00 в Санкт-Петербурге. По московскому времени отсюда и вещаем вейкаперы Никита, Стас, Аня.
3: Всем прекрасного начала дня и чашечки какао.
4: Привет, друзья, всех с первым днем лета, 1 июня, еще и с днем защиты детей. Целый час с вами.
2: Купите им что-то вкусное сегодня, когда пойдете с работы, не забудьте. Можно несколько
4: или
2: раз,
4: невкусное.
2: Когда на обед пойдете.
4: Можно купить невкусное, но
2: это
4: полезное.
2: Завтра. Это завтра.
4: Это игрушка.
2: Завтра пусть. Сегодня вкусное, все, что любят дети. Всем по вкусной точке сегодня. В общем, ребята, поколение Z массово начали лысеть. Это исследование. Сейчас впервые признаки потери волос наступают в 18-25 лет. Вы спросите меня, из-за чего же, Ники?
3: Из-за чего же, Ники?
2: Спасибо, Стас. Это стресс, недосып и эмоциональное выгорание. Все чаще становится причиной ранней потери волос у всех молодых людей. Если раньше выраженное поредение волос чаще развивалось после 35-40 лет, то теперь новые признаки уже вот 18-25 начинают как-то проявляться. Грустно, зумеры по.
4: Это связано с питанием.
2: Возможно, и это тоже. Плюс еще с этими дуделками, да, вот этими глицериновыми.
4: Да, добавляют в рот вот это все.
2: Реально. Поколение Z, выбрасывайте все изо рта, и волосы будут расти.
3: Слушай, ну там даже ковид на это все влияет.
2: Реально. Эпидемии всякие вот эти.
4: Я помню, что, кстати, много кто жаловался реально после ковида, что волосы выпадают.
2: Помню, кто уже не жаловался.
1: На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Про что? Про детей?
2: Конечно, я реально нашла интересные факты про детей. Во-первых, стой, Слав, что у вас

0: Я в предвкушении, так.
1: Ты знал, что в Корее отчет возраста ребенка начинается с момента его зачатия, а не от рождения.
0: Наконец-то.
1: То есть корейские малыши всегда будут старше своих ровесников из других стран, потому что им приплюсовывается 9 месяцев внутриутробной жизни.
0: А знаешь зачем? Чтобы они раньше начали работать, платить налоги.
1: Так, у ребенка при рождении большее количество костей, чем у взрослого. 300 против 205-207.
2: Как так вышло?
0: И они еще мягче.
1: Трехлетний ребенок может создать шум сильнее голоса 200 взрослых людей одновременно. Можете себе представить?
2: Есть такое. Самолет.
0: Еще они бесячие такие.
1: Так. Так. Наибольшее количество детей из пробирки рождается в Австралии.
0: Искусственное оплодотворение.
1: Да, интересно, с чем это связано.
2: Да потому что они перевернутые. Это же Австралия.
1: Уникальный факт. Я этого не слышала. В общем... В Танганьике. Сегодня это Танзания. Во-первых, я не знала, что Танзания раньше называлась Танганьика.
0: Про Танзанию ты все знал.
1: В 1962 году случилась эпидемия смеха, которая охватила более 1000 детей. Началом эпидемии стал смех 3 учениц женской школы в деревне Кашаша.
0: Может, поэтому они и угорали? Девочка в Кашаша!
1: За ней бесконтрольно смеяться начали 95 школьниц из 159 девочек. Непонятливые смешливые приступы длились от нескольких часов до 16 дней. Вскоре школу закрыли, но эпидемия распространялась по близлежащим территориям, и другие дети тоже начинали смеяться. Окончательно необъяснимые приступы исчезли сами собой через полтора года.
2: Да это прикол, у нас так же было. Все, кто с последних парт начинали, 3 урока смеялись, передние подхватывали. Все нормально, просто это большой пранк, который вышел из-под контроля.
0: Если не ошибаюсь, есть растение, яд, которого вызывает жуткую улыбку перед...
2: Не рассказывай про него.
1: До 7 месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно.
2: А мы как живем?
1: Следующий факт. В Индии детей сбрасывают с крыши с высотой 15 метров с местного храма на растянутый внизу тент. Спокойно. Считается, что таким образом дети обретают особую физическую силу и здоровье.
0: Или отпружинивают от тента и сразу в ганг.
1: Поплохело. В Швейцарии продают презервативы для детей от 12 до 14 лет.
0: Ого.
1: Рекордсменкой по родам считается русская крестьянка, жившая в 18 столетии. Она произвела на свет 21 тройню, 32 двойни и 16 близнецов. Всего на свет эта женщина произвела 69 детей за 27 родов.
0: Офигеть. Вот там мужья запарились.
2: Офигеть.
3: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
5: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
11: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
12: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
13: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
14: Я на тебе женюсь.
13: И от нее уже никуда не деться.
15: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
13: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Гороскоп. Прямо сейчас на 1 июня.
1: Овны, сегодня ваш любимый человек блеснет перед вами эрудицией, да такой, что вам останется лишь удивляться, откуда он столько всего разного и интересного знает.
2: Тельцы, сегодня вам придется мирить вашего любимого человека с кем-то из его близких.
0: Близнецы, сегодня не следует требовать от вашего любимого человека чрезмерной открытости и откровенности.
1: Рак, сегодня вашему партнеру будет очень трудно за что-то вас простить или что-то простить вам.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек решит сделать вам какой-то сюрприз, однако не совершенно, что он его сделает.
0: Так, девы, сегодня вы дадите вашему любимому человеку потрясающий совет, за который он еще очень долго будет вам благодарен.
1: Весы, если вы опять в ссоре, ехидный подарок позволит свести ее на нет.
2: Скорпионы, не бойтесь того, что вам сегодня в любовных делах все будет даваться очень легко. Вы это заслужили.
0: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек будет талантливо подбирать самые нужные слова для того, чтобы просто объяснить вам сложные и непонятные вещи.
1: Козероги, сегодня звезды рекомендуют вам поздравить вашего любимого человека с каким-нибудь знаменательным событием.
2: Водолеи, замечательный день для того, чтобы покорить пару-тройку сердец.
0: Рыбы, сегодня ваш любимый человек будет готов исполнить любое ваше желание. Любите друг друга, друзья. Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Франция потребовала срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН после того, как израильские военные взяли под контроль средневековую крепость на юге Ливана. Париж заявил, что право Израиля на самооборону не оправдывает расширение военной операции и углубление присутствия на ливанской территории. Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщал, что армия продолжит наращивать действия в Ливане. МВД напомнило россиянам о популярных фразах телефонных мошенников. Ведомстве призвали насторожиться, если собеседник говорит о безопасном счете, зеркальном кредите, дистанционном обыске или спецячейке Центробанка. По данным полиции, такие вымышленные термины используются для того, чтобы придать разговору видимость официальности и втереться в доверие. Отдых в Санкт-Петербурге оказался примерно в 1,5 раза дороже, чем в Москве, посчитали в Ассоциации туроператоров России. Средняя стоимость ночи на двоих в северной столице сейчас составляет от 8 до 15 тысяч рублей, тогда как в Москве от 6300 до 7500. При этом самыми дорогими направлениями среди популярных остаются Крым и Подмосковье. Больше свежих новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом, ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну или теплые, по-разному бывает.
2: Ну, у меня точно теплый, потому что я уже это где-то видела. А хозяев удивляет кот, который пьет воду исключительно из унитаза. Так. И очень клевые фотографии. Это сфинкс, который ногами опирается и ныряет как будто бы туда. И вот, знаешь, уши торчат.
1: Как горгулья.
2: Да.
1: Класс. Тебе бы лысого кота, Стас.
3: Мне?
1: Мне
3: зачем?
1: Кажется, вот тебе бы лысого кота вообще пошло.
3: Я ненавижу котов.
1: Я знаю.
3: В принципе, а вот таких тем более.
1: Мне кажется, идешь ты по улице, а с тобой лысый кот.
3: Так, и
1: класс,
3: что вы с ним
1: делаете?
2: Слушай, я какие-то интересные породы видела. Валерия Германика делала обзор на своих котов. У нее такие интересные породы вообще.
1: Да и у нее имя интересное, да?
3: Давай так, если ты увидишь меня с котом на улице, так, то, скорее всего, в другой руке у меня мешок.
1: Не, ведь кормить, и, конечно же, несешь его.
3: Конечно, рыб.
1: О, а я про что? А, следующая новость. Парень забронировал парковку ради свидания. Представляете? А, в общем, парень поставил треногу на железяку и на ней честно написал, как есть, на парковочном месте, от которого отъехал, из арматуры. А, что по-тихому взял машину у своего отца, чтобы съездить к девушке. И очень просит не занимать это парковочное место, иначе он не успеет вернуть авто, и отец его спалит. И вот такая романтичная история. В комментариях, конечно же, появились люди, которые: ну нельзя бронировать парковки во дворах. Ну и у меня бы рука не поднялась,
2: ну,
1: отодвинуть
2: ее попросили.
1: И заехать на это место, знаешь, честное слово.
3: А там сверху записка: брат, извини, муж возвращается у нее сегодня, я по-быренькому.
1: Ну классно же, иногда можно быть просто вот благодарным, да, и попросить людей. Ну говорят, что табличку так и не убрали. Парнишка вернул автомобиль после того, как съездил к девушке.
3: Самое главное, что отец увидел.
2: Ну, все-таки
3: ладно.
2: Человечность победила, да?
1: Ну,
2: в
1: если
2: нашем мире.
1: В масштабе двора, то да. Есть такое.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью ожидается небольшой дождь и до плюс 11 градусов. На завтра синоптики обещают нам также дождливую погоду и до плюс 18. И хочу тебе напомнить, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можно это делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, это можно сделать легко и просто с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один классный вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение радиоплееры, в разделе «Регионы» не забудь выбрать Самарскую область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд, реклама.
2: Соберите

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев. И говорят, что понедельник день тяжелый, но бывает, может быть, такое. Но только не на Рекорде, потому что классная музыка, отличные розыгрыши и, конечно же, прекрасное настроение тебе обеспечено. Уже в этом часе разыграем специально для тебя запас брендированной рекордной воды от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у кого-то еще, с кем ты поделишься. Игрушка H2Oшники в этом часе, но будет чуть-чуть это попозже, пока расскажу, какая музыка будет создавать настроение прямо сейчас. А в этом часе послушаем работу от «Баиндия» мод «Шаде».

Послушаем с тобой O'Neal, Small Town Boy. Ну и, конечно же, Леонид Руденко «Нас не догонят». Ну а начнет этот час Бибирекша с темой New Religion. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Вовсю идет наша летняя освежающая игрушка, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду от Рекорда, бренд «Кристальная», стать H2Ошником Рекорда. Между прочим, такая вода будет только у тебя и у других победителей, ну а в каком количестве решаешь только ты. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, тогда именно ты решаешь забрать всю воду, все бутылочки или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Для участия достаточно отправить фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, обязательно укажи свой номер телефона. И написать достаточно всего лишь один раз, ведь заявка действительно на время всего розыгрыша. И хочу сказать тебе про важный момент. Все, кто делится, конечно же, увеличивают автоматически свои шансы на то, что позже мы вновь перезвоним ему, когда на кону будет увеличенный куш. То есть забираешь все сейчас или часть сейчас, а потом, возможно, еще больше. Ну а сыграем мы уже через несколько минут.
0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрес Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева.
4: Решающий бой двух звезд ММА.
3: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей.
4: Россия и Кыргызстан.
3: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
8: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив

0: H2Ошники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Становись H2Ошником рекорда. Я напомню немножко о правилах. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, тогда решай сам забрать всю воду, все бутылочки или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или три себе, а остальное мы приплюсуем к призу на следующую игру. Изначально всегда у нас 4 бутылочки. Для участия отправляешь фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, оставь номер телефона. Заявка действительно на время всего розыгрыша, поэтому достаточно написать всего лишь один раз. Сейчас на кону 4 бутылочки. И посмотрим, заберет ли все следующий участник или же поделится, да, 3 себе, одну оставит на следующий розыгрыш. Ну а сейчас мы будем звонить Светлане, 35-34, последние цифры мобильника. И я уверен, что Светлана выберет сейчас самое правильное решение. Кстати, обещают, что к середине этой недели будет очень жарко. Вот посмотрим, как этот факт будет влиять на то, как наши участники распоряжаются водой. Ну вот, гудки уже есть. Сейчас узнаем, готова ли забрать всю воду Светлана или же готова поделиться. Ну, главное, на самом деле, чтобы она взяла трубку. Я, к сожалению, пока этого не слышу. Видимо, чем-то очень важным занята Светлана. Ну, в принципе, обеденный перерыв. Может быть, она сейчас совсем не об воде-то думает. Ну да ладно, 4 бутылочки остается. Это значит, что следующий розыгрыш будет проходить именно с таким же количеством. Становись H2Ошником рекорда, утоляй свою жажду.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре в июне начинается обновление сквера у Дома культуры «Искра», парков имени Шорса и Воронежские озера. Работы пройдут по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Самаре отремонтировали около 58 километров дорог. Это в полтора раза больше плана. В порядок привели 55 объектов и более 100 проездов к школам, детсадам, больницам и другим соцобъектам. Такие итоги работы в 2025 году озвучили в администрации. 22% самарцев считают детство современных детей счастливее. 51% наоборот. Остальные затруднились. Так считали в 2023 году. В комментариях указывают, больше гаджетов и сладостей, гулять без взрослых почти нереально. Появилась школьная программа и ЕГЭ. Еще больше новостей в наших интерактивных информационных круглосуточных каналах Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью ожидается небольшой дождь и до плюс 11 градусов. На завтра синоптики обещают нам также дождливую погоду и до плюс 18.
1: И я напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши и много всего интересного. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
3: С новым кроссовером Tenno T4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
4: Мангал и саппорт для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
3: Новый Tenno T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenno-vipauto.ru.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Созахинство» проект декларации на сайте наш.ком.рф.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка с 12 июня в 12.00. Домашний. Главный женский.
13: 16+.
14: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,16%.
15: Семейная ипотека. 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
16: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщикам при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта.

0: sberbank.dom.rf. Не суммируется другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламный.

Йоу, рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами на 2 часа как минимум. Ребята, интересный факт, всплыл в сети, я обязан вам об этом рассказать. Перед финалом Лиги Чемпионов, да, мы знаем, там на ПСЖ победил некая модель, назовем ее так, модель веселая, с того самого сайта, Мэри ее зовут, предложила Матвею Сафонову, нашему слоняре, столько страстных ночей, сколько он сделает сейвов в матче с Арсеналом. Но есть один момент, у нашего Матвея есть девушка, да, и в итоге Сафонов за весь матч, а это 90 минут основного времени, 30 минут дополнительного и серия пенальти, сделал 0 сейвов ровно. Вот, то есть парень даже не старался, видимо, потому что, возможно, его девушка сказала: так, ну, Матвей, ну тебе решать, либо твоя карьера в футболе, либо наши отношения. Ну, что-то в этом духе, возможно, но все Матвея, наоборот, хвалят, говорят: молодец, и затащил на футболе, и с семейной жизни тоже затащил. Как у вас в семье происходит, какие у вас есть, может быть, свои приметы, обычаи, может, какие-то интересы у вас общие, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, все будет интересно почитать, а я пока расскажу о треках в этом часе. Thump Now, To Curaçao. Green Velvet в этом часе, La La Land. Моти услышан.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашим и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов истории – 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрела, внешний, голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
7: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
8: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи, наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
6: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно, и понятно, что ни о каком дефиците, и тем более голоде, при коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованный в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон Рик.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не будет поставлять вооружение и военную технику Украине, сообщил Мадьяр. Таким образом, он еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Орбаном. Закрытие границ является неэффективной мерой против распространения лихорадки Эбола, заявил глава ВОЗ. Наиболее эффективной мерой является оперативное применение необходимых санитарных мер и оказание поддержки в очаге заболевания, отметил он. Разговор по мобильному телефону у бензоколонки с 1 июня грозит автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки АЗС. Использование телефона вне салона авто опасно из-за случайной искры, согласно новым противопожарным требованиям МЧС, сообщили эксперты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью ожидается небольшой дождь и до плюс 11 градусов. На завтра синоптики обещают нам также дождливую погоду и до плюс 18. И напомню тебе, что мы начали летнюю освежающую игрушку, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если позвонили именно тебе, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки, или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. И важный момент. Все, кто делится, увеличивают свои шансы на то, что мы вновь им перезвоним, когда на кону будет уже увеличенный куш. То есть все сейчас или часть сейчас, а потом, возможно, еще больше. Каждый может сам решить, сколько отдавать другому. Для участия отправляй фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда писать, главное, не забудь указать номер телефона. Ну и заявка действительно на время всего розыгрыша, поэтому достаточно написать всего лишь один раз. Все подробности в группе ВКонтакте, информация о накопленном литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши будут в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше от 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд, реклама. Соберите.

0: 1 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
6: Рекорд в Самаре – больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекламной службы.

Йоу, Рекорд на связи, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин здесь с вами. Конечно же, продолжаю вас веселить в этот понедельник. Он особенно тяжелый, но ничего. Скоро обед, у кого-то уже конец рабочего дня. Нас слушают во многих регионах с нашей страны и не только. Всем привет с Радио Рекорд. Ну и напоминаю, что в минувшие выходные прошел двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс». Записи сетов с фестиваля уже доступны в телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Переходите, забирайте, слушайте на здоровье и скачивайте прямо сейчас. Сейчас ссылка есть в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Ну и в поиске можно найти. Все очень просто. Если не знаете, в чате спросите у наших слушателей. Они обязательно скинут вам эту ссылочку. Переходите. А я расскажу о треках, которые услышим в этом часе. Хьюгель, «Move it to the sun». Боб Синклер в этом часе. «I can't wait». Иман Бек, not you.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: «Радио Рекорд Самара» есть в Макс. Вводи в поиске «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
1: «Рекорд Реклама». День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что большая часть пунктов по сделке с Ираном уже согласована. Он добавил, что совсем скоро примет окончательное решение. По его словам, Иран должен согласиться на полный отказ от ядерного оружия. Также сделка предусматривает немедленное открытие Армузского пролива, за проход через который не будет взиматься плата. Сведения о массовой депортации россиян из Таиланда не соответствуют действительности. Об этом сообщили в таиландском МИД, комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы участившихся случаях депортации россиян из королевства. Стресс на ЕГЭ усиливается, когда у выпускника есть шпаргалка или телефон, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он посоветовал выпускникам перепроверять свои ответы, воспользоваться сначала черновиком и не спешить. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом, ты рулишь. Всех с Днем защиты детей, 0+.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Погода.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью ожидается небольшой дождь и до плюс 11 градусов. На завтра синоптики обещают нам также дождливую погоду и до плюс 18. И хочу тебе напомнить, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можно это делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, это можно сделать легко и просто с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один классный вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение радиоплееры, в разделе «Регионы» не забудь выбрать Самарской области, будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.

0: есть ограничения.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка с 12 июня в 12:00. Домашний, главный женский, 16+.
7: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
8: Телефон рекламный.

Record. Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Всех с понедельника. Нет, неправильно. С первым днем лета. Вот так вот будет правильно. Это то, что мы ждали, я уверена, у большинства из нас. Это самое любимое время года. Вообще, у меня задача следующая. Рассказать новость, либо о мероприятии Рекорда. Друзья, ну что за... Что я ухожу-то вокруг да около? Как вам колбасный цех, который отгремел у нас здесь, в Петербурге, в ночь? И в пятницу, ну и в субботу. Ну как же было здорово. Я вот, правда, отойти не могу. Завтра меня накроет даже сегодня к вечеру, наверное, после фестивальный синдром. Буду в дофаминовой яме непременно. Мне вот больше всех понравились Фел и, конечно же, Балдин. Друзья, рассказывайте, кто понравился вам, чье выступление прямо зажгло вас не по-детски. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Почитаю непременно. Не только там почитаю, еще и в нашей группе «Колбасный цех». ВКонтакте тоже прямо сейчас спускаюсь в комментарии. Так что все, давайте, пишите, не разочаровывайте меня. Джош Фэвас в этом часе. Like a prayer, услышим.

Робин Шульц, Эмберс. Оффенбах тоже в этом часе, Miles Away. Уже сейчас Биби Рекс и Фейтлесс, Нью Релиджн, и все это Рекорд Дэнс Радио.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: 6 июня. После большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх-бар». Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский.
5: 16+.
6: Реклама в Самаре 212-99-90. Record. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Интернет и связь в селах и на федеральных дорогах станут доступнее. Правительство утвердило постановление, позволяющее крупным операторам связи совместно использовать базовые станции в населенных пунктах, где проживает менее 1000 человек. Это улучшит покрытие и качество связи. В Госдуме предложили установить единые требования по применению искусственного интеллекта при проведении ЕГЭ. Депутаты заявили, что применение машинного зрения повышает объективность оценки, однако из-за непрозрачности работы алгоритмов выпускники боятся фиксации нарушения за совершенно безобидное действие, такое как разминка спины или поворот головы. Аномальная жара ждет Турцию этим летом, и туристам стоит иметь это в виду. По словам метеорологов, жарче всего будет на Средиземноморском побережье, включая Анталию, Аланию, Белек и Сиде. В июле и августе дневная температура может быть выше 40 градусов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы начинаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали. Клуб по поеданию крабов. Серябкина предлагается.
2: Ольга?
3: Может быть, что-то с песнями лучше всего.
2: Никит, ты понимаешь, что ты сейчас можешь крабом удивить Серябкину?
1: Реально?
2: Да. Закажи, поймай, приготовь.
3: Покажи.
1: Она приведет Кошкину?
3: Представляешь, надаешь рекомендацию. Пусть Серябкина приведет Кошкину. И она приведет. Но только это будет не та Серябкина, не та Кошкина. И в итоге ты сидишь с двумя женщинами, одной из них 70, с кандибобером, вот такая.
1: А другая пришла со своим, и зовут его Паша, а друг у нее монгол, Олег.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью ожидается небольшой дождь и до плюс 11 градусов. На завтра синоптики обещают нам также дождливую погоду и до плюс 18. И я напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши и много всего интересного. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскара.

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Вы знаете, что вспомнила? Помимо того, что первый день лета, ура, ох и ах, сегодня международный же день детей. По такому случаю меня, кобылу взрослую, сегодня мама поздравила в сообщении и сказала, что любого за меня порвет. Друзья, я всем желаю таких родителей. По-моему, это очень здорово. Далее все, успокаиваемся, рассказываю вам о музыке в этом часе. Будет свежая работа от The Chemical Brothers. Трек называется «Go». А еще с тобой слышим Dub Dogs и How Does It Feel? Далее Медузы и Don't Wanna Go Home. Ну и, конечно, Alok, Dive Into Me. В начале часа Эбина и Холлоу, и все это Рик.

плюс 50 и показывать-то особо нечего.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан.

0: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали. Запой в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
1: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
4: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Риски заноса лихорадки Эбола в Россию оцениваются как минимальные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям является стабильной. Впервые с 2021 года на чемпионате Европы по художественной гимнастике прозвучал гимн России. София Ильтерикова взяла золото, а позднее стала третьей в упражнениях с мячом. Мария Борисова оказалась с двумя наградами, забрала серебро за выступление с булавами и бронзу за ленту. В командных упражнениях девушки взяли серебро. В итоге российская сборная выиграла 9 медалей в болгарской варне. Дети от 10 до 16 лет с 1 июня могут ездить на поездах более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. В минувшие выходные прошел двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс». Записи сетов с фестиваля уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Скачивайте и слушайте прямо сейчас. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Погода.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью ожидается небольшой дождь и до плюс 11 градусов. На завтра синоптики обещают нам также дождливую погоду и до плюс 18. И напомню тебе, что мы начали летнюю освежающую игрушку, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если позвонили именно тебе, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки, или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. И важный момент. Все, кто делится, увеличивают свои шансы на то, что мы вновь им перезвоним, когда на кону будет уже увеличенный куш. То есть все сейчас или часть сейчас, а потом, возможно, еще больше. Каждый может сам решить, сколько отдавать другому. Для участия отправляй фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда писать, главное, не забудь указать номер телефона. Ну и заявка действительно на время всего розыгрыша, поэтому достаточно написать всего лишь один раз. Все подробности в группе ВКонтакте, информация о накопленном литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши будут в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Присоединяйтесь. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Соберите новости.

0: есть ограничения.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка с 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламы.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, новости есть про смартфоны. Apple выпустит новый iPhone-раскладушку. Информацию, конечно же, слили инсайдеры. У нового iPhone будет 3 экрана. Он будет якобы, да, выполнять функции смартфона и планшета одновременно. Ну и, естественно, предполагают, что стоить это будет, сколько бы вы думали, 140 тысяч рублей. Ну, продажи, релиз, естественно, у нас будет в сентябре. Кто готов купить, кто выложит 140 тысяч рублей, друзья, пишите в мобильном приложении Радио Рекорд. А еще давайте вместе повспоминаем, какие же у нас были первые телефоны. Я помню, что у меня это тоже была раскладушечка. Моторола серебряная. Вот у меня было так. А что было у вас, пишите и рассказывайте. Эвелин Роксон в этом часе. Vertigo слышишь. Еще Nail & Canvas, Small Town Boy.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. Если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься?
2: То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что искусственный интеллект может заменить любую работу, кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим.
2: В каждом офисе есть такой Илья Борисович. А чем тогда заниматься?
3: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. Наступает будущее таксиста. Глобальный таксизм.
3: Подождите, а как же это беспилотные всякие такси? Уже где-то там существуют.
2: Потом, да. Но пока-то в такси, да, я поздравляю, все, поехали.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд
5: реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
6: Пап, а самокат мой влезет?
5: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipavto.ru.
7: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
8: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
9: А ты?

0: Это летнее предложение. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
1: Серьезно? Так можно было?
0: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрес Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
9: Новая Самара.
10: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
14: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест. Летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля.
15: Моноплей.
14: Кэт Мунк и Майк Спирит. 4 июля. Магнетик Вэй Парк, Самара.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99-90.
18: Рекорд. Дэнс-лето.
19: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не будет поставлять вооружение и военную технику Украине, сообщил Мадьяр. Таким образом, он еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Орбаном. Закрытие границ является неэффективной мерой против распространения лихорадки Эбола, заявил глава ВОЗ. Наиболее эффективной мерой является оперативное применение необходимых санитарных мер и оказание поддержки в очаге заболевания, отметил он. Разговор по мобильному телефону у бензоколонки с 1 июня грозит автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки АЗС. Использование телефона вне салона авто опасно из-за случайной искры, согласно новым противопожарным требованиям МЧС, сообщили эксперты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнсли.

Если девушка уходит от вас по собственному желанию, она должна отработать 2

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 13, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет также дождливо и 13 градусов. Ну а на дорогах пожарче, конечно, 7 баллов, серьезные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, постоишь на Кирова от Вольской до Московского шоссе, на Коммунистической от Маяковского до Дачной. Ну и минут 15 потеряешься сейчас на Заводском от Профильной до 22-го партсъезда. Чуть попроще на Скалово от Лесной до Новосадовой. Ну а сама Новосадовая тормозит от Челюскинцев до Ярошевского. Там 10 минутка, ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться. Ну, а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыш. Все для тебя. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
7: Семейные ипотека 4,5% годовых на квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
6: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщикам при приобретении строящегося жилья у застройщика без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт H&H». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
10: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
12: Дэнс лето
1: на рекорде. Yeah!

Всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И сегодня официально начинается не просто лето, а рекорд дэнс лета. Понедельник и 1 июня. Разумеется, мы сегодня хотим поздравить всех наших молодых слушателей рекорда с Днем защиты детей. Хотя лично мне не очень нравится эта формулировка. Но какую защиту? Давайте это будет просто День детей. Вот как есть Международный женский день, как есть День мам, День пап. Ну и давайте просто будет День детей. Короче, всех я поздравляю, кому еще нет 18, кого еще можно так или иначе, хоть даже пускай с натяжкой, назвать детьми. Слушайте Радио Рекорд почаще. Мы для вас здесь подготовили много новых треков в этом часе, в том

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева.
4: Решающий бой двух звезд ММА.
3: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей.
4: Россия и Кыргызстан.
3: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе.

0: Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды – все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
7: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
8: По будням с 7 до 11.
7: Мега-утро на рекорде.
9: Для детей старше 12 лет.
10: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте. Дэнс-лето.
11: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что большая часть пунктов по сделке с Ираном уже согласована. Он добавил, что совсем скоро примет окончательное решение. По его словам, Иран должен согласиться на полный отказ от ядерного оружия. Также сделка предусматривает немедленное открытие Армузского пролива, за проход через который не будет взиматься плата. Сведения о массовой депортации россиян из Таиланда не соответствуют действительности. Об этом сообщили в таиландском МИД, комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы участившихся случаях депортации россиян из королевства. Стресс на ЕГЭ усиливается, когда у выпускника есть шпаргалка или телефон, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он посоветовал выпускникам перепроверять свои ответы, воспользоваться сначала черновиком и не спешить. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Да все бесплатно.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
11: Здравствуйте, меня зовут Миша. А мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: 101,5. Детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 12 в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет небольшой дождь и до плюс 11. На завтра синоптики обещают также дождливую погоду и до плюс 17. Посмотрим, что происходит на дорогах. Загрузка пока не меняется. 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Серьезные пробки. Постоишь на Московском шоссе от Киевской до Советской Армии, да, минут 30. На Новосадовой от Степенко до Ярошевского минут 25-27. Также тормозит Лесная Скалова от Степенко до Новосадовой. Постоишь на Коммунистической от Маяковского до Дачной. Там 15 минутка, как и на Красноармейской, от Галактионской до Спортивной. Ждайте, что пробки в ближайший час все-таки начнут снижаться. Ну, а я тебе пока напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, даже без приемника, если ты на работе, дома, за городом. Но если ты в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд. Самара». Еще один вариант — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в Телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение радиоплеер в разделе «Регионы». Выбирай Самарскую область и будь в нашей компании. Будь в курсе, что происходит в городе. И, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Реклама.
6: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
7: С новым кроссовером Tenet N4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
8: Мангал и саппорт для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
9: Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
11: Новая Самара.
12: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: 101,5. Для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев. Ну и вот первый день лета выдался не таким уж летним, да, дождь немножко и омрачил вообще, да, на самом деле, ожидания от лета, да и сегодня еще и праздник такой замечательный, День защиты детей, но, к сожалению, пока летней погоды нет и сегодня, и не будет ее даже завтра. Но это не повод для того, чтобы расстраиваться, потому что ты с нами, ты с Рекордом, это значит, что тонны классной музыки и, конечно же, призы и розыгрыши уже в этом часе сыграем с тобой в игрушку H2Oшники, где ты можешь выиграть фирменную воду от Рекорда. Лет все-таки будет, поэтому эта вода тебе точно пригодится. Будет это чуть попозже, пока расскажу, что из музыки нас с тобой ждет в этом часе. А в этом часе послушаем работу от Дон Диабло. Также услышим Yearbooks Graceland. Классная работа от диджея Льюис, Billie Jean. В этом часе будет Afrojack, Lucas and Steve, Control. Ну, откроет эти 60 танцевальных минут Эбин с работой Hollow. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс. Лето. Рекорд Дэнс. Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: У нас вовсю идет летняя освежающая игрушка, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная», стать H2Ошником рекорда. И, между прочим, такая вода будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме решаешь, конечно же, только ты. И зависит все это от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть приплюсуем к призу уже на следующую игру. Для части отправляешь фразу «Хочу пить» в личку нашего канала в телеге или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, оставь номер телефона, ведь мы будем звонить. Ну, а заявка действительно на все время игры, поэтому достаточно написать всего лишь один раз. Ну, а те, кто делится, автоматом увеличивают шансы на то, что мы вновь перезвоним, когда на кону будет уже увеличенный куш. То есть все сейчас или часть сейчас, а потом, возможно, еще больше. Уже через несколько минут сыграем, поэтому не пропусти.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990.

0: Family. Количество товара ограничено.
1: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205 20 00.
2: Соберите коллекцию игрушек

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
2: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
1: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
2: Серьезно? Так можно было?
1: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишина. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка с 12 июня в 12:00. Домашний, главный женский. 16+.
13: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывая фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная», становись H2Oшником рекорда. Я напомню немножко тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если дозвонились до тебя, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или три себе, остальное мы приплюсуем к призу на следующую игру. Изначально всегда у нас 4 бутылочки. Ну а для участия отправляй фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер, потому что мы же будем звонить, куда-то нужно это сделать, да. Ну и заявка действительно на все время игры, поэтому достаточно написать всего лишь один раз. Сейчас на кону 4 бутылочки, и сейчас мы позвоним участнику по имени Николай. Последние цифры мобильника сейчас, секундочку, 84-54, и посмотрим, все ли Коля решит забрать, или же он добрая душа поделится. Хотя иногда вот можно и не поделиться, да, но на кону не так много, вот если будет 3 бутылочки, к примеру, а не 4, разве сильно так расстроишься? Так, гудки, по-моему, появились, соответственно, ждем, когда Коля возьмет трубку и узнаем о его щедрости, конечно же, и как он готовится к лету, кстати, тоже очень интересно, потому что запас воды никогда не помешает, особенно если лето будет жарким, мы надеемся, что все-таки оно таким будет, несмотря на то, что сегодня первый день лета, и вот он таким достаточно...
2: Алло.
1: Коль, привет.
2: Привет, я вас...
1: Ну, видимо, это не Николай, к сожалению. Ну что ж, остается 4 бутылочки на кону, ничего страшного. Ну, для тех, кто, собственно говоря, кому мы не позвонили, да, ну, а Николай, может быть, даже расстроится. Ну, в следующий раз, наверняка, телефон будет держать поближе. Вот для того, чтобы не пропускать наши звонки, смотри, когда во что играем в наших каналах в телеге, в Максе, Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: В Сергиевском районе Самарской области в лобовом ДТП погибли трое, включая двоих детей. Возле села Черновка столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer. Еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело. Тольяттинская «Лада» не продлит контракт с главным тренером Павлом Десятковым. Об этом сообщили в клубе 1 июня. Десятков возглавил команду КХЛ в начале сезона, сменив Бориса Миронова, ушедшего в отставку после серии неудач. 2 июня местами по Самарской области ожидаются грозы, местами сильный дождь, шквалистое усиление ветра, порывы до 20 метров в секунду, возможен град. Уровень погодной опасности в регионе остается желтым. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах, в телеге Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Да все бесплатно.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на авиатуслугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авиатуслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: Плюс 12 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет небольшой дождь и до плюс 11. На завтра синоптики обещают также небольшой дождь и до плюс 17. Посмотрим, что происходит прямо сейчас на дорогах. А здесь гораздо комфортнее. 4 балла, по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. И постоишь сейчас на Новосадовой от Степенко до Ярошевского. Небольшие сложности на Тухачевского, а точнее до Партизанской. Тормознешь на Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе в обратном направлении. Кстати, тоже по Московскому шоссе от Воронежской до Жигулевской придется сбавить обороты. Ну и где еще? Да, вот Аврора от Гагарина до Аэродромной. Там в районе 4-5 минут потеряешь и ожидать, что пробки в ближайший час продолжат снижаться. Ну а каждый будний день, начиная в компании Рекорда, засада, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Очень классная рубрика. А также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике Трэш-пати. Ну и полезная, важная, интересная информация. Все для тебя. И все это с 7 до 11 по будням Мега Утро с Серегой Шевченко. На Рекорде все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории. Уникальное предложение от «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,016%.
6: Семейная ипотека 4,5% годовых на квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8 846

0: Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банка в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЦЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
4: «Рекорд» в Самаре – больше, чем «Дэнс-радио».
5: Телефон рекламный.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Record. Реклама.
2: Соберите новую коллекцию.

0: есть ограничения.
1: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьтесь против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент. Дэнс-лето
0: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Риски заноса лихорадки Эбола в Россию оцениваются как минимальные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям является стабильной. Впервые с 2021 года на чемпионате Европы по художественной гимнастике прозвучал гимн России. София Ильтерякова взяла золото, а позднее стала третьей в упражнениях с мячом. Мария Борисова оказалась с двумя наградами, забрала серебро за выступление с булавами и бронзу за ленту. В командных упражнениях девушки взяли серебро. В итоге российская сборная выиграла 9 медалей в болгарской Варне. Дети от 10 до 16 лет с 1 июня могут ездить на поездах более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. Если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься?
2: То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что искусственный интеллект может заменить любую работу, кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим.
2: В каждом офисе есть такой Илья Борисович. А чем тогда заниматься?
3: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. Наступает будущее таксиста. Глобальный таксизм.
3: Подождите, а как же это беспилотные всякие такси? Уже где-то там существуют.
2: Потом, да. Но пока-то в такси, да. Я поздравляю, все, поехали.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
5: Радио Рекорд Самара.
0: Присоединяйтесь.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
7: В Самаре плюс 12, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня ожидается небольшой дождь и до плюс 11. На завтра также дождливая погода и до плюс 17 градусов. И напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все самое срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Конечно же, общение, опросы, приколы и розыгрыши. Все это для тебя. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама.
8: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы у нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашими и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов истории. 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрелы, внешний голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
10: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
11: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи, наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
9: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно, и понятно, что ни о каком дефиците, и тем более голоде, при коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованный в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
8: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
12: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все для тебя, как всегда, дорогой наш слушатель. Мы будем вместе с тобою в течение ближайшего часа обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, среди причин распада СССР и Римской империи есть очень и очень много схожего. Это причины экономические, политические, военные, застой, сепаратизм, системный кризис. Но все-таки есть одно отличие. Одной из важных причин распада СССР была дозволенная на свою голову свобода слова. В отличие от Римской империи, где свобода слова была всегда, ну, по крайней мере, для патрициев и свободных граждан. Но где там эта Римская империя, а вот дедушка Советский Союз — это наш родной дед. И поэтому свободой слова мы все, кто работаем на телевидении и радио, пользуемся как оголенными электропроводами под напряжением. Очень и очень осторожно. Но все-таки пользуемся, мы уже взяли их в руки и будем держать здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Если раньше страна входила в первую пятерку, то сейчас занимает лишь 29 место. Представители ритейла отмечают, что продажи спиртного практически не растут, особенно в сегменте крепкого алкоголя. Среди причин назвали смену поколений, сокращение населения и рост доли мусульман. Кроме того, в России есть целые регионы, где алкоголь практически не употребляют.
2: Да ладно! Ну да, вообще-то они, да, есть и были всегда примерно середины 19 века, если они про Северный Кавказ.
1: Ну там, да, Северный Кавказ, возможно частично там Татарстан.
2: Татарстан, да, да. Ну, какой, да, ну.
1: Башкортостан.
2: А это с тех пор мы выбыли, с 19 века, раньше? Что это за хрень вообще? Значит, стало больше мусульман, но если они имеют в виду мигрантов, то они не граждане. Да, это не Россия выбыла, а мигранты прибыли.
1: Ну, все равно, как бы, доля-то снизилась, как бы, на вот...
2: Да нет, послушайте, в любом случае, даже те мигранты, которые сюда прибыли, они, знаете, бухают только в путь.
1: Да, кстати.
2: Россия их переборола в этом смысле. Поэтому это все...
1: Перемолола просто вообще.
2: По-настоящему, да, в муку. И дальше что-то вообще какая-то ерунда. Что там было сказано? Среди причин называют смену поколений. А это что значит? То есть... Типа, появилось новое поколение, в смысле дети, да, а дети не бухают.
1: Да или нет, что? Появилось новое поколение зумеров, они все же на энергетиках и вейпах, они как бы вот...
2: А, за счет зумеров вылезают?
1: Да, конечно.
2: А,
1: все они... беды от них.
2: А зум...
1: вот, вы были из лидеров, получается, да?
2: Вот, понимаете?
1: Все от них, блин.
2: Да, и, конечно, для кого-то это грустные новости. Все это так грустно звучит, знаете, лучше бы пил и курил, как пелось в одной песне. Но тут же, понимаете, вот это самое главное для меня здесь, ну опять... Ну, слушайте, ну, новость звучит, ну, не просто грустно, а депрессивно. Опять катастрофа. Кошмар, кошмар. Россия выбыла из числа мировых лидеров. Опять, знаете, это искусство рефрейминга. Все у нас плохо. Как будто мы проиграли. Все... А на самом-то деле, ну, как бы, стали меньше бухать.
1: И, причем,
2: тут радоваться надо.
1: Смотрите, не просто выбыла из пятерки, там, не шестое, не шестое место,
2: да.
1: А аж до 29-е.
2: 29-е место.
1: И хоба, и все.
2: Вы вдумайтесь, ребята, мы на 29-м месте по бухашке. И тут, правда, возникает закономерный вопрос. А кто на первом-то? Какая страна больше всех теперь бухает?
1: Ну, Леза, может, какая-то такая неочевидная страна, да, типа Абхазия.
2: Очень неочевидно. Кто?
1: Румыния. Ну, там...
2: Ну, в Румынии, да, есть повод. Но, знаете, я вам скажу, я знаю, что это за страна, я догадываюсь. Может быть, официально даже ее нет в статистике, но так должно быть. Знаете, похоже, что все-таки это США. Потому
1: Почему?
2: Что, ну, знаете, потому что с Трампом еще не так забухаешь. Я думаю, что даже в Майами с приходом Трампа пьют больше, чем у нас в ТВ. Прямо сейчас пьют. Ну,
1: там, да, там без стопоря не разобраться.
2: Да, у него рейтинги все падают и падают и падают уже прям, да, считайте, что... То есть там, по-моему, ниже ни одного президента уже последних лет 30 не было. А сделать ничего с ним не могут. Что остается? Бухать. Но бог с ним, с Трампом. Да, но не с тобой. Да?
1: Нет, а с тобой мы будем к ней пристально, да, присматриваться.
2: И вот вопрос.
1: А что, как с Бурятией?
2: Еще как. Да, и вопрос и ТВ, и Бурятии, и всем вам. Станция федеральная, слава богу, охватывает всех, включая и США. Кстати, США нас в этом смысле тоже интересует. Так, в первую очередь, вопрос к вам, россияне. Вот вы слышали то, что вы слышали. Россия на 29-е место опустилась в смысле того, как пьют. Это реально так? То есть вот ты, лично ты ощущаешь, что бухать стали меньше? Ты, твое окружение, да, твои друзья.
1: И почему это произошло? Или же тебе кажется, что это не произошло, и ты еще в пятерке лидеров находишься? То почему ты это тоже, блин, какого черта?
2: Да, если ты чувствуешь, что ты как бы в лидерах, тоже пиши. Но и другие страны нас интересуют. Вдруг вот в других странах ты заметил, что, а в этой стране, приехал в Румынию, и вдруг что-то, когда переезжал, было так, бухали. Я из России уехал, чтобы в Румынии меньше бухать, а стали больше. А Россия, наоборот, без тебя на 29-е место упала.
1: А Румыния поднялась из-за тебя.
2: Именно. Ты все понял, пиши, обсудим в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: В Нигерии с выборов сняли кандидата в парламент, которому оказалось всего 15 лет. Махмуд Садис Буба уверял, что ему уже 30, однако проверка документов показала совсем другой возраст. Когда окружающие удивлялись его слишком юной внешности, будущий парламентарий объяснял это просто, говорил, что он карлик. Но версия не сработала. После проверки кандидата сразу дисквалифицировали.
2: А почему версия не сработала? Не поверили, что он карлик? А почему? Его что, попросили снять штаны?
3: А при чем здесь штаны?
2: Ну как, причем говорят, у карликов там ого-го. То есть, видимо, знаете, да, то есть я не вижу другого способа. Видимо, попросили снять штаны, снял, а там совсем не карлик. Так и сгорел. Знаете, не смог доказать. Хотя, знаете, это все равно очень странно, потому что это же в Нигерии. А в Нигерии там же у всех доказательства сантиметров по 20, не меньше.
3: Аргументы, да?
2: Да. Да, даже у подростков. То есть тогда на чем сгорел Махмуд Садис Буба? А у него даже имя такое, как будто у него сантиметров 30.
3: Да, да? Покажи свою Бубу.
2: Да, Садис, Садис, присаживайся. Сейчас тебя буду Бубу. Да? На чем он сгорел?
3: Вот именно на легенде о том, что он карлик. Ну, что за идиотизм? А еще политик начинающий, юный. Карлики не выглядят молодо. У них лица, как вот на их возраст. Они просто маленькие размером.
2: А может он больше, карлик. Знаете, мы же, я не знаю, он же, может, хитрый политик. Может, он на камере карлик. Со спины больше. Знаете, там маленький человек. Нет,
3: маленький, 15 лет, 15 годам обычно, уж в Нигерии это и подавно, люди достигают своего взрослого роста.
2: Не получается. Если он выдавал себя за карлика, то есть карлик 2 метра в росту, в чем же он карлик-то? Наверное, он небольшого был роста. Или вы думаете, что он говорил, я просто карлик, а сам был метр там 95.
3: Да, карлик в душе, как бы там, призвание. Слушайте, это что, единственная претензия? У него же была, уверен, очень хорошая предвыборная программа. За что его сняли?
2: Нет, вы смотрите, видимо, все-таки, если то, что говорите вы, это важно. Действительно, если он был метр...
3: Просто молодо выгляжу там,
2: но,
3: да.
2: Но если он ростом был 1.90 м, 1.80 м, то есть не как карлик, значит, единственное, как он мог выдавать себя за карлика, это если только вот размеры показывал свои там.
3: Да зачем так усложнять? Я просто ходил в присядку, знаете, на полусогнутых ходил. И в длинном плаще, чтобы было не видно, что он на полусогнутых.
2: Плаще карлик?
3: Да, да. Такой так, так. Шкандыбал, так, знаете, семенил.
2: И это такой кандидат в депутаты? Ну, в парламент, да?
3: В парламент, прямо, как, не просто там какой-то там, региональный. Нет,
2: конечно,
3: район,
2: да.
3: В самый главный парламент Нигерии.
2: В кожаном в присядку? Так сядь. Я понимаю, почему, я бы его тоже снял. Но его там сняли, то есть, его, то есть, видимо, что прямо тащили, что ли, от трибуны, или как?
3: Ну, я не знаю, но отправили к мамке опять. Он от мамки сбежал.
2: Знаете, эта история жуткая, потому что, вот, знаете, вот тут ты и задумаешься. А у нас такого нет? Вот нет... Может быть, и у нас есть 15-летние депутаты, которым все-таки удалось проскочить. А то, знаете, иногда вот некоторые депутаты такие законопроекты предлагают, как будто им 15 максимум.
3: Или они карлики.
2: Ну, вы имеете в виду лоббисты, да?
3: Да, да.
2: Ну, Милонова точно исключаю. Он на 15 точно не выглядит.

0: Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд-реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: День России вместе с Open FC. 12 июня, Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева.
8: Решающий бой двух звезд ММА.
7: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей.
8: Россия и Кыргызстан.
7: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212 90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу.
2: Покупку красивых автомобильных номеров хотят официально разрешить, а часть вырученных денег направлять на премии сотрудникам МВД. В Госдуму внесли новую версию законопроекта, которая позволит водителям легально приобретать номера с привлекательными сочетаниями букв и цифр. По оценкам авторов инициативы, это может приносить бюджету до 25 миллиардов рублей в год. Причем половину суммы предлагают направлять на зарплаты, надбавки и премии полицейским.
3: А премии-то конкретно за что? За что премии-то? Они что, сами будут номера делать? Иначе за что конкретно премия? Нет, это, конечно, идея сама по себе потрясающая, отличная идея. То есть полицейские, например, сами делают номера, да, и чем красивее сделал номер, тем больше премия. То есть, скажем, сделал номер 777, да, это же красиво считается, да, и премия 777 рублей. А, например, за буквы там в номере вор, наоборот, штраф. Например,
4: вы знаете, некоторые нехорошие полицейские сами себе уже так, таким образом выписывали премии. Ну, мимо кассы, конечно, мимо бухгалтерии.

0: за красивые номера. Да? Вот, как, а как иначе люди сейчас получают красивые номера? Да, бывает везла лотерея, а бывает нет. Бывает сейчас.
1: Это вы говорите про коррупционные, да, всякие, конечно, штуки. А тут же про честную схему. Ну, например, полицейский своими руками сделал номер, там, не знаю, Х-777-УЙ, например. И повышение.
0: Да нет, я думаю, номера делаются на специальном каком-нибудь челябинском
1: номерном заводе. А тогда за что премия? Значит, смотрите, в Госдуму, да, внесли новую версию законопроекта, которая позволяет, значит, водителям легально, да, приобретать номера с красивым сочетанием букв и цифр.
0: А, слово легально?
1: Да, вот это важно. До этого было нелегально. Нет, ну, в любом случае, я не понимаю, за что премия. То есть, это полицейским-то за что премия? Это этим депутатам за идею надо дать премию? А полицейским-то за что? За то, что не арестовали за такое предложение депутатов?
0: Да, а возможно, что-то другое. Возможно, как бы закончились деньги на премии полицейским. Вот. По любому поводу. За выслугу лет, там, знаете, там, за там внеурочную работу, там, да?
1: Тогда это...
0: За взятие бандитов, преступников.
1: Это хорошо. Потому что, значит, там было сказано, что это может приносить бюджету... Сколько это? 25 миллиардов рублей, да?
0: Что-то как-то дофига.
1: А знаете почему? Потому что наши люди знают толк в красоте. Очень любят красивое. И они готовы за нее 25 ярдов в год тратить. А три семерки там, это же так красиво. Ах, как. А буквы? А вот, слушайте, вот с буквами не совсем понятно. А что они считают красивыми буквами? Вот там сос это красиво, или там пру, или тру, или рву. Или вот, например, кстати, я вот до сих пор не могу понять. А вот три буквы сру, это красиво?
0: Красиво,
1: или?
0: Красиво. Мол, там, я на вас...
1: А, в этом смысле, да,
0: я царь горы.
1: Это дорого, да? Но, и значит, и половину из этих денег тратить на премии. Слушайте, премии для сотрудников МВД это очень правильно. Больше того, чем больше, тем лучше. Если бы у них были большие премии, еще и соцпакеты, то у нас полиция... Я бы сам туда пошел работать. Все бы пошли туда работать. И это очень хорошо. Но у меня только один вопрос. А что эти премии можно только давать с продажи так называемых красивых номеров?
0: А с чего еще? Вот
1: а что, другого повода нет? Ну, послушайте, только с номера три семерки? Ну, тогда, знаете, если с номера три семерки, то это не премия. Это больше похоже на выигрыш в казино. Там старшему лейтенанту МВД выпало три семерки. Может быть, тогда, слушайте, ну тогда надо еще сделать номера три вишенки.
0: Может. Ну, может быть. А может быть, в принципе, расширить понятие красивого номера. Номер нужен для чего? Чтобы как бы тебя можно идентифицировать, да? То есть машина, кого, чья, откуда там, да? Может быть, делать на номерах не номера, а просто красивые какие-то картины, там, знаете, грачи прилетели. Знаете, там,
1: ну,
0: там Иван Грозный убивает своего сына.
1: Чтоб покупали.
0: Да, чтоб покупали.
1: А три семерки куда девать? Нет, давайте все-таки, у нас же, понимаете, люди почему три семерки покупают? Ну, как вы думаете, вот вас заинтересовал бы такой номер, если бы вас,
0: да, вообще нет,
1: бы? И меня нет, потому что вы ни в казино не играете. А что если продавать тогда номера не три семерки, а номера джекпот? Прям сразу же. Но это только для генералов.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Порноактриса Лана Роудс пытается удалить из интернета более 400 роликов со своим участием. По ее словам, она жалеет, что пришла в индустрию в 19 лет, а теперь хочет избавиться от старого контента ради сына. Роудс призналась, что переживает из-за того, что однажды ребенок может увидеть эти видео, и заявила, что хочет, чтобы он гордился своей матерью.
2: Так это так все порно удалят. Что, слава богу, конечно, да? Не, а тогда, послушайте, ну у меня тогда другой вопрос. А почему другие не удалили? Это потому, что дети других порноактрис мамками гордятся? Прошу, уже взрослые и сами смотрят.
3: А может, просто они бездетные?
2: А может быть, нет, просто, знаете, ну, как там...
3: Другие, остальные.
2: Ну, вряд ли. Нет, я думаю, что просто другие проще. Знаешь, когда уже там сыну 40 такой... О, смотри, смотри, вон моя мамка. Вон, видишь, вон с семью гномами. Белоснежка.
3: Ну, возможно, да. Тут хорошая новость еще в том, что эта актриса, как до нее дошло, что поводов для гордости от съемок в порно мало. Она жила, что хочет, чтобы сын гордился, как бы. То есть, может быть, она раньше считала, что вот будет гордиться,
2: конечно,
3: да?
2: Конечно, но подожди, там не все так просто. Там было точнее. Нет, там было сказано так, что, типа, по ее словам, она жалеет, типа, что пришла в индустрию в 19 лет, а теперь хочет избавиться от старого контента, значит, ради своего сына. От старого контента. То есть, а новый норм? То есть, видимо, что? Видимо, старый был такой, знаете, ну, может быть, такой без морального посыла. А в новом, может быть, все хорошо, там хэппи-энд. А в порно, я вам скажу, счастливый конец очень важен. Это в обычном фильме можно там обойтись без счастливого конца. А в случае с порно счастливый конец, да, это вот, ну, чтобы не вялый, не грустный, там, неплохой, именно счастливый и большой конец.
3: Возможно, как другая очень, не буду называть ее имени, другая очень популярная в свое время актриса этого жанра ушла из бизнеса и стала, ну, и новый контент у нее такой. Она готовит там еду. Как бы, знаете, она играет в компьютерные игры. То есть, и все, зумеры про нее забыли. Как бы, да? То есть, как бы, они даже так и не знают, что она ураганила в нулевые. А сейчас у нее новый контент такой. Вот это хороший способ для этой вот.
2: Какой?
3: Ну что, новый контент это совсем другой жанр.
2: Типа в другом жанре?
3: Да.
2: Может, в мультиках? Или, может,
3: там, ну, кулинарный блок она ведет, знаете, там
2: стрит,
3: игры, как бы,
2: ну,
3: компьютерные.
2: Не спешите, мои тапочки. Знаете, если сначала актриса снималась в порно, а потом ведет кулинарный блог, или, я не знаю, рассказывает о животных, да, то что-то мне подсказывает, что запомнится первый.
3: Ну, поколение это сменятся, как бы, но новое поколение, в том числе,
2: да,
3: и ее сын.
2: Но, знаете, там же еще что-то...
3: Мы-то помним, да.
2: Ну, мы, да, вы помните?
3: Ну, просто чисто помню, да.
2: Ну, что-то помните,
3: да? Друг прилично напоминает.
2: Но, знаете, ну, там же самое важное. Значит, по ее словам, она жалеет, что пришла в индустрию в 19 лет. Нет, я, конечно, понимаю, что, да, все мы по молодости совершаем ошибки. Ну, что поделаешь, ну, все мы ошибаемся. Но я что-то не понимаю, а она что думала в 19 лет о порно? Она думала, что в 19 лет, значит, потом, когда она родит сына, что он ее не увидит, и что все само собой рассосется? Причем рассосется не в порно, в смысле, а в хорошем смысле.
3: Хорошем.
2: Да, а не рассосалась, а наоборот пришлось рассасывать самой. Ты что, может, она думала, что в порно будет как-то по-другому, как-то веселее, душевнее как-то, или что?
3: Ну, возможно, да, как бы, ну, то есть, вперед не загадывал. Но это очень печальная история, и как бы она вот нам еще раз подтверждает этот известный, как бы, тезис многих там публичных людей, политиков даже, что все зло от интернета. Вот все зло от интернета, понимаете? Потому что вот раньше бы, знаете, вот возле, там, поснимался, как бы, да, там, ну, да, скопилось несколько видеокассет в соседнем магазине, как бы, да, для взрослых. Пошел, сжег этот магазин, и все, сын не узнает.
2: Да, а он, да, зато мамку знает в другом районе. Чего хорошего-то? А сейчас... Нет, знаете, с этими кассетами тоже было непросто.
3: Ну, все-таки меньше шансов.
2: А если кассета уже у тебя? А такие кассеты обычно ныкают. Знаете, так, где? Все посмотрел, вроде на поверхности кассеты нет. Как бы так залезла, там раз...
3: О!
2: А это что за кассета?
3: ВХС, старая. Классика.
2: Как фильм называется?
3: Так и называется.
2: Петух. А что, не сожгли?
3: Сейчас пойду сжечь.

0: Если вам, скажем, не нравится вот эта конкретная песня, не нравится эта певица, то вопрос вам. А вы, ты конкретно как писатель лучше? И вот сейчас мы будем проверять тебя как писателя, потому что вы уже кучу всего написали и кое-что из этой писанины. Мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости чего-то».
1: Ну, тут напомню я тебе, была у нас новость о том, что Россия наконец-то и, слава богу, выбыла из пятерки мировых лидеров по потреблению алкоголя на душу населения. И теперь она занимает прекрасное, далекое от первых мест, 29-е место. И вы спросили тебя, так ли это, не так ли это? Там, ощущаешь ли ты эти позитивные перемены или нет? И почему, и с чем это связано? И вот, кстати, когда мы обсуждали эту новость, мы мучились долго, вот, а какие же страны на первом месте? Вот, и предположили несколько стран, и наши предположения оправдались. Смотрите, Алина Теплова пишет. Привет, а вы правы, на первом месте Румыния, 17,1 литра чистого спирта на человека в год. Такие дела.
0: Румыния?
1: Да.
0: Подождите, и тут надо вспомнить. Я все-таки это заставляю. Так, подождите, так он же болгарин.
1: Ну, какая разница?
0: Не, все-таки Румыния? 17. Да. И сколько на человека в год?
1: 17,1. Это вообще, понимаете, что статистика, она учитывает всех. И младенцев, и женщин, да, и конечно. Стариков, как бы, да? 17 литров чистого алкоголя.
0: Но у меня тут самый важный вопрос. Источник. А кто пишет? Румынка?
1: Ну, интернет!
0: Кто пишет сообщение?
1: А, нет, наша отечественная Алина.
0: А она откуда? А, нет, подождите, нет, я сейчас ее найду. Алина, да?
1: Да,
0: а время у Алины есть, чтобы найти сообщение?
1: Я уже не помню.
0: А вот видишь, какая-то Алина. Да. Сейчас. Так. А что, у нас телефон совсем сдох, нет? Как в Румынии, сейчас, секунду.
1: Как в Болгарии.
0: Как там? Как в Польше. Знаете, у нас есть Илья Борисович. Как дела? Как в Польше? Кого больше? Так. Что такое? Не, Оле, это быть не может. Вы же говорите, что не может быть, знаете. Сейчас еще одна
1: попытка.
0: Значит,
1: нам из Румынии. Там же нельзя позвонить по нашему стационарному телефону за границу.
0: Да, но только у нее телефон. Сейчас попробуем. У нее телефон, как будто она просто, ну, он был в Румынии, но теперь здесь нет. Солнышко, Алиночка, очень хочется с тобой поговорить. Если что-то не так, а ты там не занята, пиши, мы тебе еще перезвоним. Давай, что
1: там? Так, ну чего там? Вот пишет нам девушка с ником Илона Масковна. Живу в Польше. С пятницы по воскресенье стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Не удивлюсь, если страна эта находится в первой пятерке алколидеров.
0: Я не очень понял. А под окнами подбухивают черти или...
1: Орут черти.
0: Они орут слово черти или это черти подбухивают?
1: Не, ну как это ж поляки, какие... Они не орут слово черти, они когда подбухивают, орут слово бобер! Бобер!
0: Это что?
1: Бобер!
0: А это откуда пишут?
1: А, это из Польши.
0: Это из Польши?
1: Да.
0: А, прямо из Польши?
1: Да, прямо из Польши.
0: Прямо из Польши, из Польши.
1: Да, из польской Польши.
0: А, то есть я не смогу ей позвонить, да. Ну, слушайте, а реально, есть же статистика. Вот надо бы, кстати, посмотреть, кто действительно, какая страна первая?
1: Ну, Румыния, вы сказали.
0: Ну, а это она говорит?
1: Ну, видимо, посмотрела статистику.
0: Не, ну, Маня, это вы должны посмотреть.
1: А вот тоже пишет там со всех уголков мира, вот Игорь пишет. Он... Латвия бухает, как русский, сам тут живу. По ощущениям, точно больше стали пить. То бишь, он русский там живет, ну а Латвия бухает. Почему стали больше пить?
0: То есть он просто живет, а
1: просто
0: бухает Латвия?
1: Бухает, да, бухает Латвия, да.
0: Ну, а с чего это связано? Может, глядя на него или что?
1: Я не знаю. Ну, как-то вот, ну, у них там так...
0: Ну, вообще, да. Грустненько, да. Ну, представьте же, вы живете в Латвии. Ну, что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
1: Ой.
0: А что? Уберите руки от бутылки.
1: Или в Польше, да. Ой, так тянет под окнами орать у Илоны.
0: Так, дайте я почитаю. Вот пишет... про вас очень много пишет, господин Кремов. Вот,
1: любишь меня, да?
0: Да, любишь. Тут самые разные сообщения. Вот, например, пишут. Вот у вас на радио тянет лямку только Крем. Хруст не пьет, Балдин наркоман, Тим Бокс вообще зумер. Что скажете на это?
1: Ну, все неправда, кроме Тима Бокса. Все.
0: Да? Ну, лямку-то тянете. Ну, вот пишет, например... А вот господин передний привод, так себя называет человек, видимо, не пьющий, да?
1: Ну, я на другие дела есть.
0: Ну, он пишет, я вашу передачу трезвым слушал всего один раз, мне не понравилось. А вот за последние 3 года я не пропустил ни одного выпуска, так что делайте выводы. Я сейчас я не понимаю, какие выводы делать, но я могу ему позвонить.
1: Просто его, ему не нравится, он почему-то все равно слушает.
0: Ну, может, не трезвый? В общем, не подумали об этом?
1: Нет, как бы трезвый.
0: Да, погоди, сейчас мы ему позвоним. Этот-то подойдет. 1, 8. Так, лямку. Как ли вы лямку-то уберите? Что такое? Что с телефоном? Да не может такого быть. Чувак, напиши, если вдруг что-то не так, я тебе перезвоню. Я имею в виду передний привод. Может так человек назвать?
1: А вот еще как бы из-за границы нам пишут. В данном случае из США пишет Олег. За последнее время стал подозрительно часто замечать мексиканцев в Зюзю. Напьются своей текилы и ходят, барагозят. Да, раньше такого не было.
0: Да, раньше мексиканцы были...
1: Приличные люди, да.
0: Помните, все было лучше. И доллар, извините, и мексиканцы какие-то зеленые были, трезвые, да. А что случилось реально?
1: Что-то у них там случилось.
0: Есть, смотрите, Россия на 29-е место упала, то есть пить стал стали меньше, да?
1: Гораздо меньше.
0: А все к мексиканцам
1: уходит? Ну да, вот вы же сами говорили, что из-за Трампа. Они что?
0: А мексиканцы, они просто не понимают даже, что он говорит. Они там
1: по-английски говорят. Он понимает, что он делает. Их там вышвыривают пачками из США, через границу перекидывают.
0: Они бьют.
1: Катапультами как бы пуляют обратно в Мексику.
0: Да, запись. Слушайте, уберите этот петух. Я его сейчас, этого петуха, сейчас, секунду, я с ним поговорю. Ну что ты, петух? Слышь, ну, видишь, все нормально. Так, ну давайте последнее сообщение.
1: А вот гражданин в сандалиях пишет. У нас на Уралмаше все стабильно и ничего не меняется. На этом все.
0: Я в это верю.
1: Маленький островок стабильности на Уралмаше.
0: Ну, и что-то мне подсказывает, эта стабильность не в том смысле, что упали на 29-е место. Держим, да, планку. Что, позвонить его или потом?
1: Последний форпост. Да потом.
0: Потом, давайте напомните.
1: Ну вот, хорошие новости в том, что в России стали пить меньше, как бы. Она ушла, как бы, из печальной пятерки лидеров и занимает 29-е место. Так ли это? Замечаешь ли эти позитивные перемены ты в себе, в своем окружении? Пиши кое-что, еще почитаем.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Московская пенсионерка отдала мошенникам больше 37 миллионов рублей после звонка о замене ключей от домофона. Сначала аферисты представились сотрудниками управляющей компании и попросили женщину подтвердить данные, а затем убедили ее, что персональная информация якобы утекла к преступникам. Почти 3 месяца пенсионерку запугивали и заставляли следовать инструкции для сохранности средств. В итоге она передала злоумышленникам деньги и драгоценности на десятки миллионов рублей.
2: Подождите, я что-то не понял. То есть теперь мошенники разводят не по телефону, а по домофону?
3: Ну, возможно, нет. Началось все с телефона, а потом переключился.
2: Послушайте, это на самом деле это интересно. Слово «домофон» не случайно, как бы, здесь мы услышали. Потому что это значит, что началась новая эра мошенничества. То есть по телефону, значит, наши пенсионеры уже не очень ведутся. После того, как их 200 миллионов раз развели, там и примерно 1 триллион раз предупредили. А теперь, возможно, они ведутся на домофон. И слушайте, это для мошенников, кстати, мысль – разводить по домофону. Смотрите, сначала ведь там, да, как было сказано, аферисты представились сотрудникам управляющей компании, попросили там подтвердить данные, да-да-да-да. То есть, видимо, они говорили еще по телефону, да, в этом случае. Ну, а что, если действительно мошенникам начать сразу же уже вот прям, что называется, с колес начинать разводить по домофону? То есть сразу же звонишь по домофону, там, добрый вечер, там, да, ваш банковский счет в опасности. И далее там по схеме, да, нужно скинуть деньги из окна. И, кстати, как раз удобно, потому что, ну, раз по домофону, значит, он уже стоит где-то под окном, и ехать никуда не
3: нужно. Ну, да, с одной стороны, да, а с другой стороны, это очень хлопотно и затратно, потому что, а вдруг она ушла на Почту России, вот, нет ее дома. Там,
2: да, есть проблема.
3: Ушла в магазин.
2: Ну, и не все к домофону.
3: На лавочке.
2: Да, но с другой стороны, смотрите, это дает кучу других возможностей. То есть, например, ты например, говоришь, звонишь по домофону, это там домофонная служба безопасности, там, да, домофонист звонит. Ваш дом в опасности, срочно выкидывайте все из окна. И не только деньги, да? Что, думаете, не выкинут? Или вообще можно сказать по домофону, можно вообще сказать, что это звонит домовой. Вообще, это на наших пенсионеров...
3: Нет, домовой, подождите, давайте, не путайте ничего. Домовой, если было под домового косить, нужно залезть под диван и оттуда говорить. Домовой, потому что в доме, а не снаружи,
2: да, в домофоне. Да, это следующий шаг, согласен.
3: Это я, там, Мария Семеновна, я ваш домовой, деньги давайте...
2: Это да, но это потом, да, пока домофон. Но, в принципе, они и сейчас даже по телефону, я бы сказал, неплохо справляются. Потому что там было сказано, значит, сначала, типа, мошенники представились сотрудниками управляющей компании, да, и попросили женщину, типа, подтвердить, да, данные, а затем убедили ее, что персональная информация якобы утекла к преступникам. Вот тут я, честно говоря, не очень отдуплил. А где ключи от домофона, а где персональная информация? Как это связано? Где эта тонкая волшебная связка? Домофон, персональные данные.
3: Ну как, очень просто, как бы там. А мы будем менять вам код и ключи от домофона. Для этого нужно сказать банковскую карту, как бы цифры с другой стороны, имя, фамилия полная, дату рождения, а иначе вы не получите ключ от домофона.
2: Просто тут прозвучало новое слово домофон, а все остальное по-старому. Я понял.
3: Я полковник ФСБ, меняю вам домофон. Чтобы усилить, как бы, да?
2: Ну да. То есть сначала пенсионер, ну сначала там, мошенники. Потом слышишь, нет, домофон. А, это что-то новенькое, значит, не мошенники. Это паразита. И она, значит, эта пенсионерка в очередной раз отдала сколько там? 37 миллионов рублей. Вы знаете, ну, вот это вот очередной, так называемый, парадокс наших пенсионеров. То есть пенсии у них, как у студентов, стипендия, а денег, как у олигархов, банковские счета. Причем, обратите внимание, налом. И вот, знаете, я вам вот что скажу. Пока наши пенсионеры такие богатые, мошенникам олигархов разводить просто нет смысла. Потому что, ну, я думаю, чего-то они разводят именно пенсионеров. А потому что, знаешь, там, вот, ну, казалось бы, есть там супербогатые. Но на самом деле богатые вообще неэффективны для развода, даже просто в смысле количества денег.
3: Обнадолена повелась.
2: Конечно, да-да. Потому что пока какой-нибудь там Абрамович поедет там в банк, закажет там сумму такую гигантскую, там найдет 100 каналов, а наш пенсионер уже давно отдаст полмиллиона долларов налом. Легко. Поэтому олигархи... Пенсионеры делают олигархов. Понимаете? И вообще, черт побери, вот...
3: А вот когда олигархи выйдут на пенсию, за них можно взяться.
2: Олигархи выйдут на пенсию?
3: Да, кстати,
2: они не хотят пенсию.
0: На рекорде.

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Мастурбация перед свиданием помогает трезвее оценить потенциального партнера, заявляют психологи. По словам специалистов, самоудовлетворение снижает стресс, тревожность и убирает эффект ослепления симпатией. После такой разрядки человек меньше действует на эмоциях и больше обращает внимание не на внешность, а на характер, поведение и внутренние качества собеседника.
2: Простите, а зачем мне тогда вообще свидание, если я уже передернул?
3: Ну, так, чтобы вы оценили, как бы, вот, как характер, поведение. И, Катя, у меня другой вопрос. А зачем мне психологи, если этот совет дается в десятках всяких романтических комедий голливудских, как бы? А друзья друг другу дают, как бы.
2: А зачем вообще психологи?
3: Да, я уже в фильмах это видел.
2: Да, только психологи для того, чтобы это выглядело не комедией, а все серьезно. Но что это помогает трезвее оценить потенциального партнера? А что еще трезвее? Настолько трезво, что я его уже не хочу? Значит, по словам вот этих вот психологов, значит, самоудовлетворение снижает стресс, там что там, как говорится, стресс, тревожность убирает эффект ослепления симпатии. А что тогда остается-то? Душа и паспортные данные? Потому что, ну что мне еще может понравиться на первом свидании? Подчеркиваю, на первом. Да? Кроме того, что может понравиться ему, того, кого ты удовлетворяешь.
3: Ну, тут как бы, нет, плюсы очевидны. Ты начинаешь думать головой.
2: Нет, послушайте. Значит, там он сказал, после такой разрядки человек меньше действует там на эмоциях и больше обращает внимание не на внешность, а на характер, бла-бла-бла. Ну, то есть, они имеют в виду, что да, что, то есть, типа, когда у тебя уже не дымится, да, и можно душу увидеть. Да, типа, когда на полшестого, ты сразу видишь характер, как бы, да, это имеется в виду. Но, послушайте, ну тогда ладно, хорошо, но тогда это отличный подход вообще, не только для свидания. Его можно использовать перед каждым выходом на улицу, да, чтобы снизить эффект ослепления симпатии. А то, знаете, на улице же тоже столько ослепляющих объектов, там, да, там светофоры, там крыши, там да. Люди.
3: Или разные. Перед работой, потому что на работе тоже много, знаете, ослепляющих.
2: Конечно.
3: То есть пришел.
2: Пришел, то слепит глава, вот смотрите, вот это что такое блестит.
3: Да, я понимаю, что характер.
2: Вот поэтому и в напряжении здесь стоим, а так раз и все.
3: А я не в напряжении.
2: А потом у вас уже вообще его нет. Да, так и тревожность снять, как бы, и эрекции, да, и на улице видишь только внутренние качества прохожих. Да, и работа, конечно, тоже очень хорошо, да. А то, знаете, чтобы работать и не думать о сексе, глядя на голую стену, например.
3: Или на токарный станок, например.
2: Слушайте, а вот мне интересно, а перед свадьбой такое работает? То есть, например, там, решил жениться на красивой, да, но немножко туда-сюда передернул и женился на другой, на душевной.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Новый трек на рекорде. Эвелин Рокстер, Vertigo.

0: Мост-шоу.
1: Домушник из Ленобласти серьезно упростил работу полиции после неудачной кражи. Мужчина залез в частный дом в поселке Прибылово, разбил окно и вынес технику почти на 90 тысяч рублей. Однако на месте преступления он забыл сумку с собственным паспортом и мобильным телефоном. Найти подозреваемого после такой подсказки оказалось несложно. Позже в ближайшем лесу обнаружили похищенную технику. К тому моменту незадачливый вор уже успел ее повредить.
2: В Прибылово? То есть в Прибылово у Былова, да? И у Былова на сколько? На 90 тысяч? Ну так себе, не так много. Это поразительно. Мужчина, значит, как было сказано, залез в частный дом, да, разбил окно, вынес технику на 90 тысяч рублей и забыл на месте преступления сумку с чем там, с паспортом, да, и...
3: И с чем еще? С мобильным телефоном. Мобильным возможно, телефон. Он эту сумку взял, чтобы в ней вынести технику. Да что возможно? Скорее всего.
2: Ну, конечно, разумеется, да. Но знаете, что я вам скажу? Это, конечно, зуммер. Это вот 100%. Туда же и думать нечего. Никакой там не мужчина. Потому что так воровать могут только они. Потому что они даже воровать не умеют. Знаете, украл там на копейки и забыл на месте преступления документы.
3: То, что он в принципе взял, идя на кражу, паспорт с собой.
2: Это говорит точно, да, о том, что это поколение зумеров. Вот наше поколение, вот, да, давайте говорить откровенно, наше поколение воровало не так. А уж поколение старше, так и вообще, да, вот так называемые олигархи. Да, смотрите, устроили приватизацию, там, наворовали на сотни миллиардов долларов. И причем, обратите внимание, на месте преступления никто никаких документов не забыл из них, да?
3: Все выносили, все в коробках, да.
2: Сейчас у них у всех как минимум там по несколько миллиардов там баксов, как минимум. А сумку на месте преступления с паспортом никто не забывал. Да и вообще, да и наше поколение, слушайте, воровали там, да, и государственную собственность, и бюджетные средства, и природные ресурсы там, и драгоценные камни, и даже... гуманитарную помощь воровали. Да, там, медикаменты. Там даже, да, что только не воровали. А помните, в 90-х замечательная схема фальшивая виза. Когда с помощью, значит, там, платежек, да, из Центробанка выводились сотни миллиардов там
3: рублей. Я отвечу вам тоже козырями. А помните... человека, похожего на генпрокурора в сауне с девочками.
2: Да, да, тоже. А помните коробки из-под ксерокса, да, на проходной дома?
3: А я Стрижемского, помните?
2: Да, а Стрижемского, который их выносил. И никто никого... И никто никого нигде не задел. Ну да, там была история, когда, по-моему, как его звали? Коржаков, да? Задержал Лизовского. Ну все снова на свободе, всех отпустили. А знаете почему? А потому что воровали по-другому. Потому что сумки с документами никто на месте преступления не оставлял.
3: А тут даже больше, смотрите, он не то сказал, был с сумки с документами, он умудрился каким-то образом сломать эту бытовую технику, которую украл.
2: Да,
3: и
2: потому
3: выкинул
2: что
3: ее
2: сумер,
3: в лесу.
2: Я и говорю,
3: откуда,
2: конечно,
3: у него руки растут?
2: А вот лес, да, все наши олигархи ничего не сломали.
3: Да?
2: Ни коробки из-под ксерокса, ничего, ни копей. Все, что воровали, все, что у нас, все у них.
3: Украли бы в Прибылово, как бы, бытовую технику и в Лондон, как Березовский.
2: А эти зумеры еще, они даже не умеют воровать. И в Наперске бы там сами себе бы проиграли. И ваучер не смогли бы втюхать никому. Поэтому им надо поучиться воровать у наших.
3: Надо мастер-класс научиться.
2: Да, конечно. И тогда как там, как назывался поселок?
3: Прибылово.
2: И тогда не нужно никакое Прибылово. Потому что в 90-х воровали так, что вся Россия была Прибылово.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свое пальто из тафты, бархата и муара. Собрался уходить на нее господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, тут мы сегодня в основном обсуждаем новость о том, что в России кардинально стали меньше пить, что очень хорошо, как бы. И эта новость неожиданно привлекла наших бывших соотечественников из-за океана, из США. Вот мы одно уже сообщение я читал о том, что там видят, стал замечать, как там стало гораздо больше пьяных мексиканцев на улицах. Ходят и барагозят, такая цитата. И вот потянулись еще 2 человека. Вот Константин Андреев, 37 лет, он так подписался, чтобы, ну, как бы все было прозрачно, из США пишет. «Пиндосы пить не умеют. 3 пива и в синие сопли. Зато в русских ресторанах иногда лежа мотает». Константин Андреев, 37 лет.
0: А вот, кстати, это вот интересное замечание, правильное. А почему вот америкосов лежа не мотает?
1: То есть, куда там их лежа?
0: То есть они лежа, у нас хотя бы мотает, а у них что лежа?
1: Да, вообще ничего не лежа не мотает. А вот еще один...
0: Нет, это все-таки интересно, почему? Мне интересно, что вот... То есть мы... Что такое лежа мотает? Это значит, что мы и лежа можем функционировать, да?
1: Да, мотает.
0: Хоть мотает, но...
1: А, хоть легли, но мотает.
0: Но мотает. А их что вообще не...
1: Все вырубает их полностью, как он пишет.
0: Что-то, да, ну... Но, то есть, а может быть, это тогда связано это с тем, вот это новое, что на 29-м месте, что мы просто стали уметь пить, и нас лежа уже как бы...
1: Хотя... Ну, нет, ну Леша мотает, это такой уровень уже заоблачный, что как бы эти люди в статистику не входят. Их не опрашивали. А, вот еще один из США пишет. Таир. Да что там мексиканцы? Тут есть один Рамеш Индус, который должен был починить мне потолок. Не починил. Потом я узнал, что он спился и забил на работу. Есть там такой один Рамеш. Думаю, там он не один,
0: ну,
1: такой, конечно.
0: А кто это пишет?
1: Таир.
0: Ну, вообще, Таир, тут плохие новости, потому что, в принципе, чтобы сломать потолок, нужно очень много пить. Значит, это больше, чем Рамеш.
1: Может, кто-то сверху сломал, если он живет, конечно, не в частном доме.
0: Что ты мне подскажешь, что Таир сломал его снизу? Кстати, когда вы последний раз сломали потолок?
1: Никогда не сломал.
0: Значит, еще не так все плохо. Да. Не уровень Таира. Ну, давайте последнее.
1: Да. Так.
0: Слушайте, очень много пишут поставить песнь, поставьте ты яблоки на стыбу, поставьте моду. Слушайте, на самом деле, что-то я не помню. Они думают, что сегодня у нас программа по заявкам. Модон Токинг пишет, поставьте.
1: С ума сошли.
2: А пьяные, что ли?
0: Ой, это что такое?
1: Это что такое? Вот это точно не Модон Токинг.
0: Откуда это? Я хотел поставить Модон Токинг.
1: Не надо ничего.
0: Сейчас. Что, погодите. Во! Не, я просто...
1: Зачем?
0: Нет, я поставил Модон Токинг, мне хочется послушать, но до конца же всякие дурацкие. Давайте Модон Токинг чуть-чуть послушать.
1: Все, я пошел уже, 9 часов.
0: Вот под Модон Токинг отлично идти. Послушайте, сейчас.
1: Под Петухов отлично идти, вы слышите, они
0: орут. Так, ладно, все. А, еще и петухи, все это. Это петухи или вы?
1: Это Модон Токинг.
0: Ну что, все, что ли?
1: Ну-ка, ясен пень.
0: Все, тогда, товарищи, вы расходитесь или не расходитесь, в том случае, если подписываетесь на мой, ну, скажем, телеграм-канал, заходите, он называется, смотрите, кто заговорил, а так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу, без музыки и пауз, слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. 2-часовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

Танцевальное действо, имя которого Рекорд Пати, друзья. И, конечно же, впереди у нас 120 минут для того, чтобы не просто подвигаться и потанцевать, а сделать это в максимально крутой компании. А это раз. Ну и, конечно же, под классную музыку Радио Рекорд Рекорд Пати это два. Поэтому заряжаемся на импровизированных танцполах, ловим мощный плюс вайбик, ну и, конечно же, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении вместе с нашим двухчасовым, как вы понимаете, радиошоу Рекорд Пати.

0: «Радио Рекорд Самара» есть в Макс. Вводи в поиске «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
2: Пап, а самокат мой влезет?
1: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
3: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
4: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ООО «АЗ-Химстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
8: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
7: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт H&H». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более сотни, а потому, как вы понимаете, выбор огромный. Следовательно, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, это, ну, продолжением является нашей радио-вечеринки с такой же классной музыкой, но, собственно, 24 на 7, что следует из названия. Прямо сейчас, еще 90 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати.

0: выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
1: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинство» проекта декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Реклама в Самаре 212 99 90.

позитиве танцуем вместе с вами прямо сейчас под радиостанцию и на радиостанции или на вечеринке Рекорд Пати. Конечно же, напоминаю вам о том, что в минувшие выходные прошел двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс», а потому записи сетов с фестиваля уже доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Потому что скачивайте и слушайте их прямо сейчас. Конечно, все самое свежее и новое для вас. Ну и, разумеется, давайте продолжать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Record.

0: розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212 99.

Всего лишь полчаса у нас осталось для того, чтобы потанцевать на радио-вечеринке Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда и сайт радиорекорд.ру. Вот они, ловите, конечно. Для вас приготовлено специально на блюдечке с каемочкой. Более 100 интернет-станций. Выбираем понравившиеся интернет-потоки. Ищем интернет-радиостанцию Пати 24/7, ведь это тот же самый плюс вайбик, что и Рекорд Пати в прямом эфире, а там тоже в прямом эфире, но только в интернете. Все это в мобильном приложении Рекорда и на сайте радиорекорд.ру можно найти. Через полчаса расскажу вам о свежих, свежайших треках в рамках рекорд-релиза. Ну а прямо сейчас, еще 30 минут, давайте танцевать здесь, на радиотусе Рекорд Пати.

0: В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам про такой портал, так сказать, да? Рекорд, нижнее подчеркивание, плейлист, телеграм-канал наш. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и другие героев эфира. Так, например, вейкаперы, так, например, Кремов Хрусталев, Рекорд Лав Шоу, Рекорд Листы из моих шоу, Виолетта Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, конечно же, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. Все это ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Кстати, там огромное количество многого еще чего интересного, плюс ко всему свежего, музыкального, танцевального. В общем, забегайте, не пожалеете 100%. Не пожалеете также вы и о том, что через буквально несколько минут в следующем часе в рамках рекорд-релиза расскажу вам о свежайших клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд.

Прямо сейчас на рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

0: амигос, зовут меня Тим Вокс, и власти мне даны. Я открываю новый эпизод рекорд-релиза, где в ближайшие 60 минут расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы же все это с нашей музыкальной командой рекорда подобрали, отобрали, в селекцию собрали в этот ближайший час. Но прежде чем мы стартанем, друзья, забегайте ко мне в селеку, называется она Тим Вокс, поболтаем заэфирно, обсудим те или иные клубные новинки. Прямо сейчас мы стартуем вместе с Тиесто и Оливия Себастианелли. Don't lose your head. Не теряй голову. За последние годы голландский суперстар не раз доказывал, что умеет чувствовать современные тренды, и Don't Lose Your Head — это еще одному тому подтверждение. Вместе с Оливией Себастианелли он создает атмосферный, эмоциональный танцевальный трек, в котором мелодичность и гармоничность сочетаются с клубной энергетикой. Здесь запоминающийся вокал, уверенное развитие и тот самый баланс, за который мы любим треки Тиесто. Тиесто, Оливия Себастианелли, Don't Lose Your Head. В рекорд-релизе.
1: Рекорд.

Современное звучание, в котором электронная музыка тесно переплетается с восточными мотивами и кинематографическим размахом. Кашмир, Отиот энд Кей, Кой Ян. Это реимидж, собственно говоря, композиции. Знакомая музыкальная идея получает новое прочтение через современные биты, глубокие атмосферные элементы и мощную эмоциональную составляющую. Короче, трек звучит у нас очень масштабно, детально, и здесь я не побоюсь этого сравнения. Это когда электронная музыка рассказывает настоящую историю. От Кашмир, Отиот Кей, Кой Ян.

Продолжение рекорд-релиза Gone Deeper, трек Oxygen. Российский дуэт Gone Deeper представляет новый сингл. Музыканты давно зарекомендовали себя как мастера мелодичного хаос-звучания, и этот релиз не стал исключением. Здесь у нас красивый вокал, который сочетается с такой воздушной, легкой полетной атмосферой, плотным танцевальным фундаментом. Прямо сейчас предлагаю заценить эту композицию вместе с вами в рамках рекорд-релиза. Ну и сказать огромное спасибо нашим ребятам Gone Deeper за эту находку. Gone Deeper, Oxygen.

Backrooms. Он предлагает слушателям погрузиться в необычную атмосферу. Название сразу отсылает к популярной интернет-мифологии, а музыкальное оформление отлично поддерживает эту концепцию. Здесь у нас ощущается напряжение, загадочность и одновременно мощная танцевальная энергия. Опять же, продюсер умело сочетает современный электрохаус с синематик элементами, создавая трек, который держит внимание и слушателя, и танцующего на танцполе. My Candice, Backrooms, здесь в рекорд-релизе.

0: Вместе с Rehab'ом, который вновь демонстрирует свое умение создавать музыку до самой, для самой широкой аудитории, Lost Translation называется его композиция, которая соединяет эмоциональный вокал, современный дэнс-звучание и очень качественную продакшн-работу, именно такую, какую умеет проделывать Rehab. Трек воспринимается легко, но при этом не теряет клубной энергии, в нем есть все, и мелодичность, и глубина, и хороший драйв, и прямо сейчас вы в этом точно убедитесь в рамках рекорд-релиза Rehab, Lost Translation.
1: Рекорд-релиз.

0: На очереди Touching Myself, трек от Сандры Ван Дорна и BLR. Мы здесь исследуем территорию современного прогрессив хауса и мелодик техно. Touching Myself построен вокруг гипнотического грува, не побоюсь этого слова, плотной ритмики и очень атмосферного развития. Ребята, Сандра Ван Дорн и BLR постепенно наращивают напряжение, не перегружая композицию лишними деталями. Короче, друзья, получился глубокий, стильный клубный трек, который очень хорошо подойдет для отличного танцевального настроя. Рекорд-релиз прямо сейчас. Сандра Ван Дорн и BLR. Touching Myself.
1: Record.

Томер Блэйвон и MC Дрика. Цистл. Мощное, бескомпромиссное клубное оружие. Здесь у нас практически нет попыток понравиться массовой аудитории. Это музыка для настоящих рейверов. Ломаные ритмы, индустриальная энергетика, агрессивный грув и харизматичные вокальные вставки, которые создают напряженную атмосферу, которая, в свою очередь, держит до самого финала. Итак, прямо сейчас Скриликс, как он любит, Ран Зоммер и Блэйвон MC Дрика. Цистл. Я же напомню, что запись сегодняшнего эпизода найдете в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд» и в моей личной телеге «Team Vox», там же все предыдущие выпуски «Рекорд Лап Шоу» «Рекорд Лиза». Далее по расписанию. Сегодня понедельник, а значит, в этой студии совсем скоро появится диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня же, в свою очередь, зовут «Team Vox». Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance
0: Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

слушайте специальный канал Feel на сайте и в приложении Радио Рекорд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Ну что, Фисер, как настроение? Эта песня, этот трек посвящается всем, кто живет в Санкт-Петербурге, всем, кто любит Санкт-Петербург. Питер недавно отпраздновал свой праздник, день рождения. С праздником всех, Питер!

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: Питер, спасибо огромное! Друзья, я хочу сказать вам всем безумное спасибо за ту энергетику, которую вы сегодня здесь отдаете друг другу и, конечно же, музыкантам. Хочу отдельно сказать спасибо, конечно же, Радио Рекорд. Отдельное спасибо всем всей команде, но самое главное, тем людям, которые ходили на первый колбасный цех, на второй. Есть кто был на первый колбасный цех? Поднимите руки. Вот. Вам всем огромное спасибо за то, что вы в сердце принесли любовь к танцевальной музыке. Вы супер! Спасибо вам огромное! И я вас хочу пригласить, знаете куда? На осеннюю трансмиссию.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Сегодня мой микс открывает трек с красивым названием «Звуки и единения». В течение ближайшего часа вас ожидает романтическое космическое путешествие. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного музыки и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это Рекорд Клаб с Кефиром.

Кристиан Тейт сегодня представлен в миксе треком Cosmic Motion. Я бы добавил к озвученному, что данный трек имеет еще и мистический оттенок. Сразу за ним объемный по звуку и настроению трек «Забавушка» от проекта «Черемуха». Русские этнические настроения и звучание в современной танцевальной стилистике. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио, а слово радовать, и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Oшником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance
0: Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

Ника Гарсия и его трек Others продолжает мой микс. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

абстрактные звучания и неопределившиеся формы настроений преобладают в окружающем пространстве в данное время суток. И это находит отражение в музыке, звучащей сейчас в эфире. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

Селеки и трек, название которого я бы перевел как «Видеть сквозь тени». Причем понятие «тени» можно воспринимать в данном аспекте достаточно широко. И где та грань, за которой человек теряет свою реальность и полностью зависит от фантазий? Вернее, что заставляет человека искать убежище в мире фантазий, наделяя их силой и ощущением реальности? Напоминаю, мой девиз – комфорт в музыке, комфорт в жизни. Это диджей Кефир, оставайтесь со мной. What if I fall? Well, what if you don't?

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи. С понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Yeah.